будешь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: я, Евгений Григорьев. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один.
1: Небо тучами обложило, задождило климатом будничным. Рвутся листья.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс получить «Commander» абсолютно бесплатно. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Получите «Commander» бесплатно благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Шансон. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

тайну на показ, ни после и ни до. В лучах твоих сгораю, навзрыв или смеясь. Но я люблю сейчас, а в прошлом не хочу, а в будущем не знаю. В прошедшем я любил печальнее могилы.

Так говорят о брошенном, отцветшем. И в этом жалость есть и снисходительность, как к свергнутому с трона королю. Есть в этом сожаление об ушедшем, стремление, где утеряна стремительность, и как бы недоверие к «я люблю». Люблю тебя теперь, без обещаний верь. Мой век стоит сейчас, я вен не перережу во время. В продолжение теперь я прошлым не дышу и будущим не брежу. Приду и вброд, и вплавь к тебе, хоть обезглавь, с цепями на ногах и с гирями попуду. Ты только по ошибке не заставь, чтоб после «я люблю» добавил «я и буду». Есть горечь в этом «буду», как ни странно, подделанная подпись, червоточина и лаз для отступления про запас. Бесцветный яд на самом дне стакана, и словно настоящему пощечина, сомнение в том, что я люблю.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
2: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемое подтекание.
1: Из-за чего это происходит?
2: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
1: А чем это грозит?
2: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет – подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты Стопинор. Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру #125. Звоните с мобильного #125. Звонки по России бесплатные и анонимные. #125.
1: Чем конкретно компоненты Стопинора могут быть полезны мужчинам?
2: Тем, что формула Стопинора создавалась для поддержки размера простаты. Ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты Стопинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
1: Узнать все о Стопиноре можно по номеру #125. Звоните с мобильного #125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
2: Но это не все. Состав Стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь Стопинору, сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
1: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру #125 и узнавайте все подробности о европейском продукте Стопинор. Звонки по России бесплатные и анонимные. #125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс»

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: побыть с тобой.
1: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: В каморках

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс получить «Commander» абсолютно бесплатно. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема – не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Получите «Commander» бесплатно благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 92 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.
1: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: «Камнеград» помогает. Портрет на фотоовале до 40 дней бесплатно. Приходите с фотографией в любой из салонов «Камнеград». 234-03-77.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-40.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сегодня у нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят поддержать сексуальную активность и особенно для постоянных покупателей секрет и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Более 20 лет секрет пользуется большим успехом и востребован у мужчин в России. И причина проста. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя, усилить можно. Разработчики секрета императора «Актив Плюс», используя современные технологии экстрагирования, усилили классическую формулу секрета на 25% и добавили новые компоненты, способные продлить сексуальную активность. В составе секрета императора «Актив Плюс» три мощных растительных экстракта, которые обеспечивают стойкость, длительность интима и выносливость. Этот эффект исключает осечки даже при самом продолжительном акте. А остальные активные компоненты в составе способствуют желанию и влечению, а также поддерживают работу простаты. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. Звездочка 125. Благодаря проверенной формуле и современным технологиям, секрет императора «Актив Плюс» способствует страсти и выносливости в любви. Это сила и мощь, пришедшая с дружественного и высокотехнологичного Востока. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. Секрет императора «Актив Плюс» – это уникальная императорская формула для поддержания потенции. Мощные растительные экстракты обеспечивают стойкость, выносливость и длительность интима. Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Звоните звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
2: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа на

На него по-прежнему ждет и совместные фото хранит. Может быть, он еще позовет, может быть, позвонит.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.

0: жизни.
1: Карповский на Ларина. Качественные стройматериалы по реальным ценам. Доска обрезная, доска половая, вагонка, блокхаус, имитация бруса. Всегда в наличии. Серьезный выбор. Карповка.ру. Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
2: В магазинах «Электро».
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Фальшивые доллары и евро в России почти исчезли. Количество подделок сократилось до исторического минимума. Во втором квартале Центробанк выявил 81 фальшивую иностранную купюру. Это в 4 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее количество подделок пришлось на доллары США – 73 штуки. Также среди фальшивок обнаружилось 4 банкноты евро, вдвое меньше, чем в предыдущем квартале. Кроме того, были выявлены поддельные китайские юани и британские фунты стерлингов, 3 и 1 банкноты соответственно. Тем временем в Совете Федерации отметили безопасность и надежность цифрового рубля. Его эмитентом выступает Банк России, а средства учитываются на платформе регулятора, а не на счетах коммерческих банков. Как заявил сенатор Артем Шейкин, благодаря этому деньги граждан сохраняются в полном объеме и остаются доступны даже при банкротстве обслуживающего банка. Сейчас максимальная сумма страховки по вкладам составляет 1 400 000 рублей, тогда как за сохранность цифрового рубля отвечает сам Центробанк. Власти подчеркивают, что наличные деньги останутся в обороте и после внедрения цифрового рубля. Минпромторг поддержал идею бесплатной парковки на год для новых отечественных автомобилей. Ведомстве считают, что такую возможность необходимо предоставить владельцам машин после их первичной регистрации. Министерство концептуально согласилось с идеей и выразило готовность составить точный список моделей, попадающих под действие льготы. Минпромторг также направил запросы в Минфин, Минцифры, Министерство транспорта и МВД, чтобы узнать позицию этих ведомств по данному вопросу. Российские туристы стали чаще выбирать в Турции культурно-познавательный отдых вместо традиционного пляжного отпуска. Продолжает расти спрос на маршруты, сочетающие историю, природу и гастрономию, сообщили РИА Новости турагенты. На фоне высокого спроса на культурные туры специалисты рекомендуют бронировать поездки заранее, поскольку места в группах быстро заканчиваются. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +18. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Душевная, душевная песня в начале нового музыкального часа. Утро доброе, говорю я, Денис Денисов. Всем, у кого шансон приемники, сейчас говорят и вещают. Настроение будет замечательным. Сейчас один глазик открывается, потом второй. Конечно, хочется продлить удовольствие и нахождение в объятиях Морфея. Но все же, всех поздравляю. Сегодня день заботы о себе и день флориста.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Мы создания социальные, и нам нужно, да, и одобрение, и поддержка, и общение, и, ну и, конечно, высшая форма проявления близости – это любовь как раз-то. Поэтому любите, будьте любимы. В компании «Радио Шансон» найдете ответ на любые вопросы, времечко проведете, да и тем для беседы тоже мы подбросим. А игры? Да и сыграть тоже легко. Например, в крестики-нолики.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Многие знают кроссовер «Чанган Юниас». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
2: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
3: Не покупайте автомобиль. Серьезно. Пока не познакомитесь с Белджи. Потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейдину и доступной кредитной ставкой. От 1 699 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдин. ПАО «Сбербанк». Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28 0 82.

Где, вы спросите, ночи короткие, где золотые пески? Ну, песков можно найти великое множество. Ну, мест я имею в виду, где находится. А вот ночи короткие в компании с человеком близким, любимым, родным, а еще со звездами нашего любимого жанра. Мы с 24 по 30 октября будем принимать участие в фестивале «Бархатный шансон». И вы наверняка тоже. Почему говорю «мы»? Да потому что Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамар Кутица, Анатолий Платов, Федя Карманов. И перечислять еще я могу долго. Ну, вы же уже заходите на сайт radioshanson.ru, чтобы приобрести, узнать подробности нашего мероприятия. Для лиц старше 12 лет.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 92 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф Билек». Каждый день.

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: радиошансон.ру, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

Все-таки какая же сложная эта наша удивительная жизнь. Вот все, только привыкнешь к лету, здорово, начнешь наслаждаться урожаем на своем приусадебном участке, достижениями своего хозяйства. А тут бац, получите, распишитесь. Июль уже близится к своему финалу. Ну да ладно, зато впереди еще как минимум август, то есть бархатный сезон. Сентябрь наверняка будет теплым, замечательным. А потом и осень красивая.

0: радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо, дождь и плюс 22 градуса. Вечером осадки продолжатся, на термометрах будет плюс 20, ночью также дождь и 18 градусов со знаком плюс.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом... Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от Элитек – это не трата, это страховка жизни. Не рискуй, бери в ордер.
8: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада Акад» на Комсомольском шоссе 7Ф и Родионова 203.
9: АО «Автофинансбанк». Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
11: В магазинах «Электро».
12: Курс доллара пробил новый уровень.
13: Бензин за неделю подорожал.
14: Рост цен на продукты
15: дороже. Инфляция резко ускорилась.
16: Группа компаний «Автолига» – твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Белджи», «Эксид» и «Хончи» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 247.
17: «Автолига».
18: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио «Шансон».

8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. В России заявили о готовности проверять ОСАГО при помощи дорожных камер. Национальная страховая информационная система завершила техническую интеграцию своих баз данных с госавтоинспекцией. По словам экспертов, ежедневно заключается порядка 254 тысяч новых договоров ОСАГО, и по каждому новому полису уже состоялась интеграция. На первом этапе система будет проверять наличие обязательной страховки только у водителей, которые нарушили ПДД под камерами. При отсутствии полиса нарушителям направят не только письма счастья, но и уведомления через личный кабинет на портале госуслуги. Среднюю пенсию выше 35 тысяч рублей работающие россияне получают в двух регионах. Это Чукотка и Ненецкий автономный округ. Там средний размер пенсионных выплат превышает 39 и 35 тысяч соответственно, сообщили в социальном фонде. В среднем по стране работающие граждане в июне получали пенсию в 23 737 рублей. Год назад было на 2,5 тысячи меньше. Оценки за поведение с 1 сентября будут ставить ученикам 2-8 классов в отдельных школах. Об этом сообщила РИА Новости эксперт Минпросвещения Марина Конева. В прошлом учебном году апробация системы проходила и среди первоклассников. Наиболее результативной называют трехуровневую модель оценки поведения: образцовая, допустимая и недопустимая. Оценка будет выставляться классным руководителем с учетом мнения других учителей, а также социального педагога, психолога, дефектолога и советника директора по воспитанию. Каждый второй работающий россиянин перерабатывает хотя бы несколько раз в месяц, а для каждого десятого дополнительные часы уже стали обычным рабочим режимом. Об этом пишет Лента.ру. Каждый третий признался, что осознает влияние переработок только когда начинает реже видеться с близкими. Примерно 40% граждан замечают проблему лишь после того, как работа начинает вытеснять спорт и хобби. Главной причиной переработок большинство россиян называют срочные задачи, треть ссылается на неожиданные поручения, остальные на нехватку сотрудников компании. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Спонсор этого часа – Юсуповская больница. Боль в суставах не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Здравствуйте, здравствуйте, господа хорошие. У микрофона Денис Денисов. Вы настроены на волну душевного радио. Что же нас ждет сегодня? Вопрос риторический, но мне кажется, череда замечательных и прекрасных событий. Вика Ветер продолжает наш эфир. Следом Михаил Шуфутинский и Михаил Круг. Плывет веночек от Золотого кольца.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва, 103.0 FM. Тверь, 104.8 FM.

Пока мы тут с вами наслаждаемся душевными песнями, пятничка наступила. Уже во всей своей красе. С завтрашнего дня микровыходные начинаются, да и вообще как-то сложилось так, что именно на вечер этого дня у всех очень грандиозные планы. Ну, во-первых, завершить все начатое еще в понедельник, если вдруг этого не сделано. И что самое интересное, не пропустить хит-парад, «Эх, разгуляй» и «Живую струну».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Курс доллара пробил новый уровень.
2: Бензин за неделю подорожал
3: на цен на продукты, да.
4: Инфляция резко ускорилась.
5: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили G-Tour и Sauis на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 245А. «Автолига».

0: и разнообразнее.
1: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
2: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
3: ИП Телухин АА, УКРНП 304-526-011-800-121.
4: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.

0: восхищают.
1: В торговом центре «Атолл».
2: Надоела грязь под ногами? Хватит ее месить. Пора стелить стиль. Нижегородский завод брусчатки. От проверенной классики до премиум коллекций. Красота под ногами, уют вокруг вас. Группа компаний «Партнер». Завод брусчатки «Юхман». Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300.
3: К машинам можно относиться по-разному, но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Ждем вас в сервисном центре «Лада» BCR Motors.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. В последние годы встреча с инспектором госавтоинспекции на дороге перестала быть стрессом для водителей. Добавляет комфорта в общении с сотрудниками и глобальная цифровизация. Большое количество документов переехало в цифровые сервисы, но, как всегда, есть нюансики. Например, сотрудники ГИБДД нет-нет, а требуют распечатку полиса ОСАГО, оформленного электронно. Верховный суд наконец поставил точку в этом вопросе. История началась с водителя Михаила Лопатина. Его остановили, а бумажного полиса не оказалось. Инспектор привычно выписал штраф 500 рублей, мол, нет документа на руках, значит, нарушил. Водитель не сдался и отправился в путешествие по судам.

городского до кассационного, все инстанции вставали на сторону инспектора. Но Михаил добрался до Верховного суда, и там рассудили здраво. Электронный полис – это тоже полис. И если он есть в базе, требовать распечатку нет никакого смысла. Суд отменил штраф и заодно напомнил всем инспекторам. Если ОСАГО электронный, отсутствие бумаги – не повод для наказания. Так что теперь можно смело оставлять распечатку дома. Главное, чтобы полис был оформлен и числился в базе. А их, кстати, покупают все охотнее. За первое полугодие 2026-го оформили уже 27 миллионов 600 тысяч электронных страховок. Это на 67% больше, чем в прошлом году. Похоже, эпоха бумажных полисов потихоньку уходит в прошлое. Это самая логичная автоновость дня. С вами Давиногаз и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: на сон грядущий.
1: Сатирические способности и талант Сергея Трофимова оценены по достоинству. Причем столько можно подчеркнуть оттуда и прям использовать как базу для шуток. Процитировал уместно. Получить распишись.

0: надежды, мчимся среди остывающих звезд.
1: Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель

Иван Заматаев только что в эфире радио «Шансон» с «Паровозами и туманами» называется эта музыкальная работа. А куда бы вы хотели вернуться? Ну, просто подумайте, это может быть время какое-то, место, где вы когда-то бывали, а может быть, мечтаете побывать и уже в фантазии себе построили эти замки. Как бы то ни было, главное вот это состояние.

0: Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо, дождь и плюс 22 градуса. Вечером осадки продолжатся, на термометрах будет плюс 20, ночью также дождь и 18 градусов со знаком плюс.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник от 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-02-70.
8: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
9: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
10: Карповский на Ларина. Качественные стройматериалы по реальным ценам. Фанера, ОСБ, ДСП, ДВП, МДФ. Всегда в наличии. Серьезный выбор. Карповка.ру.
11: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» – это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. Antremnn.ru. Горького, 43, 283-0802. Мебель, созданная для вас.
12: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: «Шансон».
1: 9 часов в Нижнем Новгороде с новостями на радио «Шансон». Наталья Самородова. Здравствуйте. Пентагон включил 33 российских вуза в перечень организаций, представляющих угрозу национальной безопасности США, в том числе ННГУ имени Лобачевского. В список также вошли научные и образовательные заведения из Китая и Ирана. Штаты обвиняют их в деятельности, которая якобы повышает риск неправомерного использования результатов исследований, финансируемых американским правительством. Почти миллиард рублей было взыскано в первом полугодии за нарушение правил дорожного движения, которые зафиксировали дорожные камеры в Нижегородской области. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост взысканий превысил 176%. С этого года камеры фиксируют непристегнутые ремни водителей и пассажиров, а также использование телефона за рулем. В настоящее время система фото-видеофиксации включает 548 комплексов. До конца года планируется разместить еще 100. На скоростном речном маршруте Нижний Новгород-Ярославль появилась новая точка. Суда на подводных крыльях «Метеор» останавливаются теперь и в рабочем поселке Сокольское. Напомню, маршрут из Нижнего Новгорода в Ярославль проходит через Чкаловск, Юрьевец, Кинешму и Кострому. Дожди и грозы ожидают нижегородцев сегодня и завтра. Подробнее о погоде расскажет начальник отдела метеопрогнозов Ольга Макеева.
2: Рабочая неделя завершается неустойчивой погодой с грозовыми июльскими дождями. Максимальная температура около плюс 25 сегодня. Ночью и днем в субботу с приближением активных атмосферных фронтов южного циклона прогнозируются дожди разной интенсивности, грозы, порывистый ветер. Днем 23-25 градусов. В воскресный день кратковременные дожди пройдут только местами. К полудню воздух прогреется до плюс 25. Температура воды высокая, 23-24 градуса.
1: На этом выпуск завершен. Наталья Самородова, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

Прошу, сеньорита, запомнись, боль в суставах не должна быть приговором. Спонсор этого часа – Юсуповская больница. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница – здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Господа хорошие, всем желаю здравствовать. Если вы слышите музыку, значит, вы на волнах душевного радио, у вас хороший вкус, и можно потанцевать. Вот такая будет положительная, позитивная, бодрая зарядка.

0: Интересно, у Ирины Круг жизнь насыщенная, не только профессиональная, творческая, но и вообще. На Славянском базаре недавно побывала и она, и Александр Круг. Так и еще, помимо всего прочего, работа над новыми музыкальными работами не останавливается. Буквально вчера появилась песня, ее новый сингл на цифровых площадках. Уже слышали? Ну так давайте это исправлять.
1: Правда?

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи, потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейдину и доступной кредитной ставкой. От 1 миллиона 699 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдин. ПАО «Сбербанк». Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Только в «Звонке». Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
3: 8-7-7-9-9-8-8. Максимум даем, минимум просим.
4: ИП Телухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
5: Курочка, курочка, половская курочка. Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок.
6: Курочка, курочка, половская курочка.
7: Ух, наедимся, ух, повеселимся.
8: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
9: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
10: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада Агат» на Комсомольском шоссе 7Ф и Родионова 203.
11: АО «Автофинансбанк». Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
13: В магазинах «Электро».
14: Судостроителям почет и уважение.
15: Завод ОСК «Красное Сормово» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
14: «Стройфлот» – гордость поколений.
15: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
16: Курс доллара пробил новый уровень.
17: Бензин за неделю подорожал.
18: Рост цен на продукты дорос.
16: Инфляция резко ускорилась.
19: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили Амода и Джейку на уровне прошлого года. Ждем вас в Автолиге на Московском шоссе 243. Автолига.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Так вот куда прячется лед, когда уходит в океаны. Ну, если в разных полушариях рассматривать, то меняются они местами. Там выходит, там приходит. Вот такая маленькая мнемотехника для понимания и запоминания. Для детей. Здорово. А еще можно песни использовать. Давал на Феде шансон.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
3: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
3: Танцпол всем подойдет, Людочка!
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
6: «Эх, разгуляй!»
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Городской романс трансформируется, но истории всегда живут в музыке и в песнях. Да-да-да, голос улиц, Марракеш только что на волнах душевного радио. Вам интересно? Ну тогда заходите в наши официальные группы в социальных сетях, находите там раздел «Живая струна» и посмотрите и общение, и то, что он и как исполняет.

0: Он в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо, дождь и плюс 22 градуса. Вечером осадки продолжатся, на термометрах будет плюс 20, ночью также дождь и 18 градусов со знаком плюс.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом... Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от «Элитек» — это не трата, это страховка жизни. Не рискуй, бери в ордер.
5: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» — это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283, 0802. Мебель, созданная для вас.
6: Нужна брусчатка или кольца для колодца? Сразу на завод. Цены от производителя, гарантия качества и быстрая доставка манипулятором. ГК-партнер завод «Юхман». Качество, проверенное временем. Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300. Скажи кодовое слово «партнер» и получи скидку.
7: Любите порыбачить? Приезжайте в туристический комплекс «Юхро» в 20 минутах от города. Чистое лесное озеро, природного происхождения среди дубравы. Собственное рыбоводное хозяйство с карпом, осетром, форелью, 50 мостков для рыбалки, прокат инвентаря, беседки с мангалом, зона с трофейным карпом. Рыбалка для всей семьи. «Юхро» – природа как часть тебя.
8: Карповский на Ларина. Качественные стройматериалы по реальным ценам. Кирпич, пеноблоки, тротуарная плитка, цемент, смеси. Всегда в наличии. Серьезный выбор. Карповка.ру.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

10 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Уровень безработицы в России достиг исторического минимума, чуть более 2%. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Ранее министр экономического развития Максим Решетников отмечал, что такой экстремально низкий уровень безработицы указывает на дефицит рабочей силы в экономике. По словам чиновника, правительству предстоит принимать дополнительные меры для решения проблемы. Россияне стали реже пользоваться платными услугами. О сокращении трат за последние полгода сообщили 43% граждан. При росте цен 29% клиентов ищут более дешевого исполнителя. Полностью отказываются от услуг лишь 11%, сообщает газета «Ру». Речь идет о самых разных сферах: клининге, ремонте и строительстве, автосервисах, обслуживании техники, частных клиниках. 40% россиян в последнее время стали больше ориентироваться на надежность исполнителя. Каждый четвертый выбирает услуги, ориентируясь в первую очередь на цену. Части граждан важны рекомендации знакомых и прозрачная цена. Месячная норма осадков может выпасть на следующей неделе в Москве. Ожидаются дожди и грозы, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в среду и четверг, 29 и 30 июля, возможны экстремальные ливни. Небольшие скоротечные дожди пройдут в Москве завтра. В воскресенье в столице прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: ты молчишь?
1: Ну что ж ты молчишь? Никто мысли ваш не прочитает и не узнает, пока мы, собственно, не скажем, что же нас тревожит и беспокоит. А боль в суставах не должна быть приговором. Поэтому не терпите, не ждите. Спонсор этого часа — Юсуповская больница. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Господа хорошие, всем желаю здравствовать. Утренняя гимнастика уже наверняка выполнена. Но сейчас в памяти прокрутим, какие же упражнения мы сделали. Возлегание, подъем головы и что-то еще.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс».

Шансон.ру. Категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Духовая секция прямо-таки создает особую атмосферу и придает настроение этой песне еще лучшее. Алексей Петрухин и Анна Семенович только что на волнах душевного. С кем вы разделяете лето? Это ваш выбор. А как вы проводите любое время года доступное в компании «Радио Шансон», раз уж вы слышите этот текст, и мы этому очень рады, ведь вы наша драгоценность.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: Курс доллара пробил новый уровень.
4: Бензин за неделю подорожал.
5: Рост цен на продукты дали.
6: Инфляция резко ускорилась.
7: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Хавейл» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Хавейл Автолига» на Бринского, 11. Автолига.
8: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
9: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте domostroynn.ru за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
10: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.

Время пролетает быстро, и кажется, забыл ее. Она живет и мечет искры, уже на сердце не твое.

0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».
1: Ой, что это? Что это происходит? Что это случилось? А это шанс появился. У кого? Узнаем в скором времени. Акция «Счастливая каюта» в прямом эфире радио «Шансон» как раз-то предназначена для того, чтобы испытать свою удачу. И отправиться, если она вам улыбнется, и вы не сдадитесь на полпути. В круиз? На лайнере «Астория Гранде». Ну, замечательно же. На сайте radioshanson.ru есть специальный раздел, там все подробно расписано, так что имейте это в виду. Но у нас уже есть участники, которые зарегистрировались, которые ждут, не дождутся, сейчас наверняка скрестили пальчики или мысленно посылают мне сигналы. Мы ждем звонка, давайте, наберите нас. Я, честно говоря, не знаю, кому мы сможем сегодня дозвониться, кто это решает, судьба, провидение. Вот номер набран, дозвони.

0: Увидимся и услышим, кто же это. Здравствуйте.
1: Алло.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Денис Денисов, радио «Шансон». Как вас зовут?
1: Илья.
0: Илья, очень приятно. Куда мы дозвонились и в какой регион?
1: О, Московская область.
0: Так, хорошо. Недалеко от нашей студии. Вы в отпуске, трудитесь?
1: Трудимся.
0: Совмещаем приятное с полезным. Замечательно. Три вопроса вам буду задавать. Уверен, что ответите. Болею, поддерживаю. Первый касается любимого жанра, любимой радиостанции. Следующий касается Турции. Круиз-то у нас туда нацелен. И наше любимое советское кино. Во всем вы эксперт?
1: Ну, не во всем. По Турции слабенько.
0: Ай, да ладно, да ладно. Географию все учили, многое на слуху. И тем более, что скромность в этом вопросе, я думаю, нам не нужна. У нас минута на все про все. Вы готовы?
1: Да.
0: Замечательно. Итак, начинаем.
2: Время пошло.
0: Первый вопрос. В каком году началось вещание радио «Шансон»? 2000-й, 2004-й, 2000-й. Да, ответ принят. Какое море омывает... Нет, не так. Какое море не омывает берега Турции? Вот так нужно спросить. Средиземное, Эгейское, Карибское.
1: Третье какое?
0: Карибское.
1: Ну, конечно же, пиратов там нет.
0: Так, все-таки какое не омывает берега?
1: Карибское.
0: Принято.
1: Пиратов там нету, да.
0: Принято. Какой советский фильм в 1981 году получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»? «Москва слезам не верит», «Война и мир», «А зори здесь тихие».
1: «Москва слезам не верит».
0: Вот это я... Вот это я понимаю. Вот это уверенность. Вообще, практически ни секунды сомнения я не заметил в вашем ни голосе, ни в чем. Вы эксперт. Поэтому зачем вы прибеднялись? Ну, даже это добавил немного интриги, Илья. Здорово, мы вас поздравляем. Трубочку сейчас не кладите. Но вначале ждем приветы от вас. Кому они будут адресованы?
1: Ну, большой привет моей любимой бандитке Елене из Королева.
0: Так.
1: А также ее коллегам. Ну, это все радио «Шансона», вы должны понимать.
0: А, ну, конечно, конечно.
1: Ну, конечно, Артему и Мариночке, которые отдыхают. Ну, хорошего им отдыха.
0: Угу. Я зафиксирую, им передам.
1: Да, главное, что берегут печень. Пусть печень берегут. Ну и моим любимым девушкам с моей работы «Масулатур», они тоже прекрасные, великолепные.
0: Ну все, сейчас они заулыбались, а щечки зардели.
1: Ну, типа того, да.
0: Замечательно. Илья, не кладите, еще раз повторюсь, трубочку. Всем желаем успеха, быть уверен в своих ответах, в своих решениях. Да потому что, как минимум, мы верим в вас.
2: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».

А ведь каждый раз это прослушивание этой песни вызывает совершенно разные эмоции. Когда-то мы можем вспомнить, будто мы дети и мчим к мамочке в ее объятия. Или когда мы взрослые, наоборот, удивляем ее, делая какой-то сюрприз. Что сегодня вам показалось? Что подсознание вам говорит? Позвоните маме. Если есть такая возможность, конечно. Делайте это чаще. Без повода.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо, дождь и плюс 22 градуса. Вечером осадки продолжатся, на термометрах будет плюс 20, ночью также дождь и 18 градусов со знаком плюс.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Сохраним память на века. Красивый памятник с установкой из уральских гранитов за 23 520 рублей. Камнеград, 234-03-77.
5: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
6: Я пропою, сроки всем максимум дают.
7: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Министерство транспорта разрабатывает новый дорожный знак парковки для многодетных семей. Он позволит выделять специальные места там, где они особенно нужны. У поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других востребованных локаций. Ведомство опубликовало в мессенджере «Макс» 7 вариантов знака. Голосование продлится до 14 августа. Около 40% молодых специалистов России считают, что их профессии уязвимы перед автоматизацией. При этом более старшие поколения современных процессов боятся меньше. Среди респондентов в возрасте от 46 до 55 лет таких всего около трети, пишет газета «Ведомости». Ключевыми причинами, по которым компании могут предпочесть искусственный интеллект, граждане называют скорость работы и экономическую эффективность. При этом молодые боятся не угнаться за ИИ в профессии, а старшие не разобраться в новых программах и интерфейсах. Продавцы, консультанты и кассиры остаются самыми востребованными вакансиями в сфере розничной торговли. Таких сотрудников чаще всего ищут работодатели в сфере ритейла, как и в прошлом году, сообщает РИА Новости. На втором месте находятся администраторы магазинов. Им предлагается сейчас более 53 тысяч предложений. Третье место заняли мерчендайзеры. Кроме того, работодатели открывали вакансии для директоров магазинов, товароведов, супервайзеров и промоутеров. В августе россияне массово заинтересовались поездками в Вену. Количество бронирований номеров в столицу Австрии увеличилось более чем в 7 раз по сравнению с июлем, сообщает Лента.ру. Также существенный рост популярности показал Бишкек. Число заказов гостиниц выросло почти в 4 раза, а в греческие Салоники в 2 раза. Также увеличился спрос на отели Алматы, Шанхая, Еревана, Токио, Ханоя, Ниццы. Среди российских городов самый сильный прирост показала Пермь. Спрос на проживание в отелях города в августе увеличился в 6 раз по сравнению с июлем. Заметный рост отмечается в Суздале, Дивееве, Красной Поляне. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Прямая взаимосвязь выявлена Иваном Кучиным. Образно все донес, объяснил, картинки нужные в голове возникли. Поэтому разведем огонь в той самой печке, которая разожжет нашу любовь с новой силой. Нравится план действий? Тогда выполняем. Стас Михайлов будет первой вспышкой, Михаил Шелик прямо-таки будет вспышкой сверхновой, Григорий Лепс это еще одна какая-то космическая единица, огненная и яркая. Всем здравствуйте, желаю, господа, хорошо. Денис Денисов, микрофон.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

принципе, идеальная формула признания в любви. Ну, точнее, ответа. А за что ты меня любишь? Ну, если что-то конкретное выделить можете, тогда есть вопросики. А вы себя переспросите завтра. Ну, так. Что-то другое обязательно всплывет. Ведь мы любим не за что-то конкретное, а вкупе за эти все составляющие.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада БЦР Моторс» на Новикова Прибоя. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Любите порыбачить? Приезжайте в туристический комплекс «Юхро» в 20 минутах от города. Чистое лесное озеро, природного происхождения среди дубравы. Собственное рыбоводное хозяйство с карпом, осетром, форелью, 50 мостков для рыбалки, прокат инвентаря, беседки с мангалом, зона с трофейным карпом. Рыбалка для всей семьи. «Юхро» – природа, как часть тебя.
3: Курс доллара пробил новый уровень.
4: Бензин за неделю подорожал
5: на цены на продукты
6: дороже. Инфляция резко ускорилась.
7: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Чанган» на уровне прошлого года. «Чанган Центр Автолига» на Московском шоссе 302Г. «Автолига».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Для многих автолюбителей гараж – это не просто место хранения автомобиля, а еще и рекреационное помещение. Гараж – место, где можно погрузиться в свое хобби, встретиться с друзьями, да и в конце концов сохранить вкусную консервацию до зимы. Чтобы граждане чувствовали себя увереннее, Госдума продлила гаражную амнистию еще на 5 лет. В этот срок можно превратить любимый гараж в законную собственность. Теперь упрощенное оформление гаражей и земли под ними будет доступно до 1 сентября 2031 года. Так что можно не спешить и спокойно докрасить ворота или доложить кирпич. Суть проста. Никаких лишних бюрократических квестов. Оформляешь постройку и участок по упрощенке и владеешь на правах законного собственника. Граждане активно пользуются этой программой. По данным Росреестра, уже более 746 тысяч гаражей и участков нашли своих официальных хозяев. Это самая гаражная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Ну, прямо-таки прослушивание этой музыкальной работы Лиса Повала заставляют задуматься, поразмышлять. Такое чувство легкой меланхолии может возникнуть, а может и не возникнуть. Может желание появиться, отправиться вместе с нами. Да-да-да. На танцплощадку «Эх, разгуляй» 14 ноября в Лайф-арену. Ну, зажжем? Естественно. Там будут все наши драгоценные любимые Лиса Повала. Кстати, тоже подробности на сайте radioshanson.ru. Информация для лиц старше 12 лет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 92 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титан».

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно.

Мне, кстати, очень нравится позитивный настрой того самого лирического персонажа. Ну да, случилось правосудие, но зато не теряет он. Не теряет из виду ту самую дату, когда они вновь встретятся и будут вновь счастливы. Будьте счастливы и вы в каждый момент нашей жизни удивительной. И не оступайтесь в компании «Радио Шансон».

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо, дождь и плюс 22 градуса. Вечером осадки продолжатся, на термометрах будет плюс 20, ночью также дождь и 18 градусов со знаком плюс.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
5: Надоела грязь под ногами? Хватит ее месить. Пора стелить стиль. Нижегородский завод брусчатки. От проверенной классики до премиум коллекций. Красота под ногами, уют вокруг вас. Группа компаний «Партнер». Завод брусчатки «Юхман». Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5, 2-692-300.
6: Судостроителям почет и уважение.
7: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
6: «Стройфлот» – гордость поколений.
7: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
8: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
9: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: В Нижнем Новгороде полдень. С новостями на радио «Шансон» Наталья Самородова. Здравствуйте. Россельхознадзор вводит ограничения по ввозу молочной продукции из Армении. В ходе проверок специалисты ведомства выяснили, что молоко для производства продуктов использовалось от зараженного поголовья. Подтверждены случаи использования сырья третьих стран для производства высокожирновой продукции для российского рынка, а не из стран ЕАЭС. Арбитражный суд Москвы по иску военной прокуратуры решил взыскать с немецкого военно-промышленного концерна «Rheinmetall» 47 миллионов евро необоснованного обогащения за срыв строительства учебного центра под Нижним Новгородом. По данным «Коммерсанта», договор на строительство центра боевой подготовки сухопутных войск в Мулино был подписан с «Rheinmetall» в 2011 году. Немецкая компания обязалась возвести объекты для имитации тактического боя, командно-штабные пункты, ангары и казармы в 2014 году. Однако после присоединения Крыма и введения санкций Евросоюза Минэкономики Германии отозвало у «Rheinmetall» разрешение на участие в проекте. Учебный центр был достроен в 2015 году без участия этой компании. Программа подготовки специалистов по работе с системами искусственного интеллекта вошла в число наиболее популярных направлений дополнительного профессионального образования в России. Об этом сообщила зампредседателя правительства Татьяна Голикова. Высоким спросом также пользуются программы подготовки помощников по уходу и сварщиков ручной дуговой сварки. Больше всего участников программ зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Нижегородской и Саратовской областях. В Нижнем Новгороде в выходные состоится 10-й юбилейный массовый заплыв X-Waters Волга. Участие в нем примут 3000 пловцов из России, а также из Китая, Испании, Нидерландов, Эстонии, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Латвии и Аргентины. Всего состоится 7 заплывов на открытой воде, ночной на 600 метров, а также заплывы на 1, 2, 3, 5, 10 и 30 километров. Наталья Самородова, радио «Шансон».
1: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

Все происходит всегда вовремя, даже если нам кажется иначе. Времени, происходящему, судьбе, провидению, как угодно это называйте, все равно. Изменить мы что-то уже не в силах, коль это свершилось, так и нечего локти кусать. Слушайте шансон, радуйтесь, что вы молодец, что вы здоровы, поддерживаете здоровье и приумножайте по мере возможности. Денис Денисов, микрофон. И прямо сейчас Ирина Круг. Песня приятственная, новое звучание известного шлягера.

0: Реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: той весной.
1: Интерпретация песни «Дагомыс» от Михаила Шуфутинского. Ну, своеобразный. Своеобразный коленкор. Вы наверняка это оценили и можете сравнить так же, как и я, собственно, сделал. Господа хорошие, а прямо сейчас представьте себе, будто волны радио «Шансон» — это те самые нежные, самые драгоценные, такие легкие, а может быть, крепкие руки. И вот как раз-то они обнимают вас и кого-то подбадривают, кого-то, наоборот, успокаивают, кому-то дают вдохновение музыкой. Музыкой.

0: Делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
2: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
3: ИП Телухин АА. ОГРН П 304 526 011 800 121. Бриллиант.

0: восхищают.
1: Золотой миле, Цуме и Веденяпина 13.
2: Курс доллара пробил новый уровень.
3: Бензин за неделю подорожал.
4: Рост цен на продукты
5: дороже. Инфляция резко ускорилась.
6: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Черри» и «Теннет» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 243. «Автолига».
7: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
8: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте domostroynn.ru за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
9: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
10: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-22.

нежно гладишь теплой рукой. Письмо мое последнее к тебе, письмо мое нечастое домой. И думаешь, наверное, о судьбе.

где-то во второй половине дня среды по наклонной уже начинает катиться неделя. Угу. И все, вот она, пятничка, почти у подножия той самой горы, на которой мы начинаем восхождение. Мы с вами, господа хорошие, находимся. А вершина-то называется «Выходные». Спрошу, как вы покорили ее в понедельник, но об этом позже.

Эх, хорошо, хорошо, когда все хорошо. Господа, с вами был Денис Денисов. Пришла пора мне откланяться. Не забудьте эту пятницу провести замечательно. В выходные великолепно, а в понедельник быть бодрыми и в прекрасном расположении духа. Но пока. Пока-пока.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо, дождь и плюс 22 градуса. Вечером осадки продолжатся, на термометрах будет плюс 20, ночью также дождь и 18 градусов со знаком плюс.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом... Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от «Элитек» — это не трата, это страховка жизни. Не рискуй, бери в ордер.
5: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
6: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
7: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с BelG, потому что BelG задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. BelG – современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейд-ину и доступной кредитной ставкой. От 1 миллиона 699 990 рублей в Интер-автоцентре, Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейд-ин. ПАО «Сбербанк». BelG – надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Любите порыбачить? Приезжайте в туристический комплекс «Юхро» в 20 минутах от города. Чистое лесное озеро, природного происхождения среди Дубравы. Собственное рыбоводное хозяйство с карпом, осетром, форелью, 50 мостков для рыбалки, прокат инвентаря, беседки с мангалом, зона с трофейным карпом. Рыбалка для всей семьи. «Юхро» – природа как часть тебя.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил ограничения для релокантов, уклоняющихся от уголовного или административного наказания. Всего вводится 14 ограничений, включая запрет на регистрацию в качестве самозанятого или индивидуального предпринимателя, отказ выдачи кредитов и займов, а также заморозку денег и имущества. Им также откажут в предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме. МВД должно будет подтвердить, что человек уклоняется от назначенного наказания и находится за пределами России. Только при наличии всех этих условий могут быть применены временные ограничительные меры. 97 пляжей в Анапе получили разрешение на открытие. Еще 7 зон отдыха проходят экспертизу, сообщается в канале российского правительства в мессенджере «Макс». На пляже курорта продолжается отсыпка дополнительного слоя чистого песка. Роспотребнадзор контролирует все работы. В России в этом году построят около 100 миллионов квадратных метров жилья. Об этом заявил агентству ТАСС министр строительства и ЖКХ Ирек Файзулин. По его словам, есть некоторые сложности в области логистики и обеспечения безопасности строительства. Тем не менее, все задачи будут выполнены, заявил глава Минстроя. Вакансии в сфере строительства и недвижимости в России сейчас закрываются в среднем за 12 дней. Это касается массовых рабочих специальностей – электромонтажников, слесарей, машинистов, спецтехники. Дольше всего, до 2-3 месяцев, работодателям приходится искать проектировщиков, сметчиков, прорабов и специалистов для работы на удаленных объектах. Подбор главных инженеров на уникальные объекты может занимать до 3 месяцев и больше, рассказали представители порталов по поиску работы. В предыдущие 2 года строительные отрасль оставалась одной из самых остро дефицитных на рынке труда, особенно по рабочим специальностям. Тогда средний показатель конкуренции колебался от 3 до 4 резюме на вакансию. Сейчас на одну вакансию приходится уже 5 резюме, что близко к норме. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +23. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

пятница на календаре, и это тот день, когда тоже не надо лишних слов. Давно обсуждается инициатива сделать рабочую неделю четырехдневной. Плюсов предостаточно, минусов вообще не вижу. Это может улучшить баланс работы и личной жизни, снизить стресс и повысить креативность. И вот если мы до этого доживем, хочу попросить законотворцев, пусть выходным будет понедельник, ведь пятница и так маленькая праздника. Маленький праздник. С вами Ольга Шатрова. Вы слушаете радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Горький шоколад – это единственный десерт, который будто говорит себе: «Ты этого недостоин, но ладно, держи». Сегодня отмечается День старых шуток. Это отличный повод достать из закромов памяти бородатые анекдоты, пересказать смешные истории из детства или юности и вместе посмеяться над классикой интернета. Это перспектива на этот день, но за окнами лето, и оно создано для того, чтобы громко петь, танцевать, встречаться с близкими, любоваться невероятными закатами. В настоящий летний отрыв под открытым небом предлагает отправиться Ваня Лисицын. Музыкальный вечер на свежем воздухе вне стен концертных залов состоится 26 июля в столичном клубе «Правда». Лисицын известен нашим слушателям по хитам «Красные, красные», «Зеленые, зеленые». В его репертуаре еще десятки красивых и зажигательных песен. Эта информация для лиц старше 12 лет.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Многие знают кроссовер «Чанган Юниас». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 миллионов 400 тысяч рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 миллиона 400 тысяч рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж «Чанган Юни-С» в «Чанган Центр БЦР Моторс» на Новикова Прибоя.

0: Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Нужна брусчатка или кольца для колодца? Сразу на завод. Цены от производителя, гарантия качества и быстрая доставка манипулятором. ГК-партнер завод «Юхман». Качество, проверенное временем. Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300. Скажи кодовое слово «партнер» и получи скидку.
2: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
3: В магазинах «Электро».
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8222.

0: Силе, достоинстве и преодолении предательства только что прозвучало от Елены Ваенги. Презентованная песня была в 2015 году, и в этом же году эта песня принесла Елене премию «Шансон года». Хочу напомнить вам, что именно вы решаете, кто станет лауреатами премии «Шансон года». Каждую неделю с помощью народного голосования на сайте вы выбираете 12 лучших песен, и по итогам года исполнители, чьи песни чаще всего занимали первые строчки, становятся лауреатами премии. Уже сегодня будут подведены итоги уходящей недели. У вас есть еще время повлиять на результаты. Дерзайте.
1: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду светящую.

0: кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 92 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно.

0: радиошансон.ру, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Любовь – это не собственность, а состояние души, когда чувства и жизнь одного человека неразрывно связаны с чувствами и жизнью, конечно же, другого. Хочу пожелать вам, пусть ваше сердце найдет ту самую любовь, искреннюю, глубокую, ну и, конечно же, навсегда. Пожелание далее послушаем от Марка Бартона. Мне же остается напомнить вам, что музыки много, а шансон один.
1: Знаешь, боль не навсегда.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня вечером в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и плюс 20 градусов. Ночью плюс 18, осадки продолжатся. Завтра утром синоптики обещают облачное небо и 22 градуса выше ноля.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
8: Только в «Звонке». Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
9: 8-7-9-9-8-8. Максимум даем, минимум просим.
10: ИП «Телухин» АА. Украина П-304-526-011-800-121.
11: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» – это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. Antremnn.ru. Горького 43, 283 0802. Мебель, созданная для вас.
12: Судостроителям почет и уважение.
13: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
12: «Стройфлот» – гордость поколений.
13: Нижний Новгород, улица Свободы, 1. 229-66-89.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

алыча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли.

дизайн или технические характеристики? Скорость или комфорт? Кроссовер или седан? Обо всем, что волнует автолюбителей, в программе «Дави на газ». Репортажи, тест-драйвы, автопробеги и автовыставки. «Дави на газ» с понедельника по пятницу утром, днем и вечером на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Верховный суд запретил учитывать доходы супругов до брака при назначении единого пособия на ребенка. Как пишет «Известия», ранее из-за такого порядка расчета семьи могли лишиться выплаты. В решении инстанции указано, что супруг или супруга становится членом семьи только с момента официальной регистрации брака. Поэтому учитывать доходы человека можно исключительно с этой даты. Добавлю, единое ежемесячное пособие является одной из самых востребованных мер поддержки малоимущих семей. Его могут получать родители детей до 17 лет и женщины, вставшие на учет по беременности до 12 недели. По данным Счетной палаты, в первом квартале года выплату получали почти 10 миллионов человек. Россельхознадзор с 27 июля ограничит ввоз молочной продукции из Армении. Об этом сообщили в ведомстве. В рамках проверки установлено использование молока от зараженного поголовья для производства продуктов, поставляемых в Россию. Отмечается, что до настоящего времени в Армении не налажена система, позволяющая подтвердить происхождение и безопасность используемого в производстве молока или другого молочного сырья. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 23 градуса, облачно с прояснениями, дождь ожидается ближе к 20 часам. Алла Некрасова, радио «Шансон».

любовь идет, не избавляя шаг. Вот и нас каждый день приближает к легендарному морскому фестивалю «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и вас состоится в Турции. На берегу Средиземного моря праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». Для вас выступят Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин и многие другие любимые артисты. Приглашаю отправиться по волнам любимых песен вместе. Подробности на radioshanson.ru 12+.

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и

двоих любящих один любит, а другой позволяет себя любить. Но взаимные равнозначные чувства все же встречаются. И здоровых отношений стремятся именно к балансу, а не к односторонней привязанности. Именно взаимности я вам и желаю. И хочу напомнить, что музыки много, а шансон один.

0: никогда не забыть.
1: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада» БЦР «Моторс» на Новикова Прибоя. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Памятники от простых до эксклюзивных. Ограды, цветники, кресты из металла. Красивые мемориальные комплексы. Много видов цветных гранитов. И все это в компании «Камнеград». Наши близкие достойны памяти. «Камнеград». Память на века. Звоните 234-03-77.
4: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
5: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
6: Курс доллара пробил новый уровень.
7: Бензин за неделю подорожал.
8: Рост цен на продукты дорос.
9: Инфляция резко ускорилась.
10: Группа компаний «Автолига» – твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили LG, Exit и Hongqi на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 247. «Автолига».
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

холостяки, ищите женщин на пляжах. Только там они такие, как есть, раздетые и не накрашенные. Лето на радио «Шансон».

0: просто шутка.
1: Я не понаслышке знаю, что такое шутка. Мой папа предложил моей маме выйти за него замуж в шутку. И вот не шутя, они прожили душа в душу и воспитали троих детей. Помните, что в каждой шутке есть доля шутки, а все остальное правда. Напомню, что сегодня отмечается душевный праздник, День старых шуток. Его и не только его мы будем отмечать в программе «Только для вас». Эфирный чат уже начинает принимать ваши приветы, поздравления и признания. Обращайтесь.
2: Лишь тот узнает все блаженство жизни, кто сам у края пропасти стоял, кто, как слепой опасности не видел, споткнулся и чуть все не потерял. Лишь тот поймет, запомнит и оценит все то, что он до этого имел, кто за какой-то миг всю жизнь изменит, кто за какой-то день вдруг постарел.
3: Лишь тот узнает, что такое воля, кто выл по волчьи в четырех стенах, кто, задыхаясь,

0: старым, не хочется в неволе умирать. А ветер вдаль уносит караваны, и птицы могут в небе погибать.
1: Весною распускаются деревья, растает потихоньку поздний снег. Ты дай нам, Бог, надежды и терпения.

0: Коренков на радио «Шансон» с стопроцентным мордофином. Душевность нам гарантирована. Это Олега Митяева. Далее я же приглашаю вас принять участие в программе «По заявкам». Только для вас, которая намечена уже на следующий час. Не сомневаюсь, что у вас есть повод, но вы можете написать нам и без какого-либо повода. Жду от вас участия. Не забывайте подписываться.
1: Тронется.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня вечером в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и плюс 20 градусов. Ночью плюс 18, осадки продолжатся. Завтра утром синоптики обещают облачное небо и 22 градуса выше нуля.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
5: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи. Потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. BLG. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейд-ину и доступной кредитной ставкой. От 1 миллиона 699 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейд-ин. ПАО «Сбербанк». BLG. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
7: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
8: 18+.
9: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: сон.
1: 15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 14% годовых, сообщается на сайте регулятора. Как пишет РБК, это 10-е заседание подряд, когда ЦБ смягчает денежно-кредитную политику. Центробанк указал, что экономика в целом во втором квартале 2026 года росла умеренными темпами. Существенное увеличение цен и повышение инфляционных ожиданий в летние месяцы во многом были связаны с разовыми факторами. Оценка показателей устойчивой инфляции остается в диапазоне 4-5% в пересчете на год. Минстрой опроверг сообщение об изменениях пересдачи показаний по счетчикам воды с 1 августа. Распространяемая в интернете информация не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. Там отметили, что выдаваемые за нововведение нормы о передаче сведений о расходе воды не позднее 25 числа каждого месяца действуют уже более 10 лет. Как и расчет по среднему потреблению при просрочке. Сварщики, машинисты экскаваторов и монтажники металлоконструкции – одни из самых высокооплачиваемых рабочих профессий в России. Об этом ТАСС сообщил Антон Котяков. По словам главы Минтруда, сейчас рабочие профессии устойчиво попадают в топ-10 по уровню предлагаемых зарплат. Так, средний доход сварщиков составляет 160 тысяч рублей, а для опытных специалистов он может доходить до 400 тысяч в месяц. В Лосином острове столицы выпустили в дикую природу 30 зайцев-русаков. Они занесены в Красную книгу Москвы. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства города. Животным около 5 месяцев они прошли специальную подготовку. Отмечается, что зайцы боятся человека, умеют прятаться в валежнике, траве и ветках, а также знают, какую растительность можно есть. Специалисты продолжат следить за судьбой животных с помощью фотоловушек и зимнего маршрутного учета. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».
0: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Мне кажется, пятница – это уже подарок для всех нас. Но давайте отметим, что именно 24 июля отмечается Народный день подарков. Суть в том, чтобы просто проявить внимание к близким, подарить небольшой сувенир, открытку или сделать доброе дело без официального повода. Идея в том, чтобы укрепить социальные связи и сказать спасибо просто за то, что человек есть в вашей жизни. Мы этим занимаемся ежедневно, в 15.00 и 21.00 по Москве. Московскому времени программа «По заявкам» только для вас. Плюс 7-909-955-103-0. Обращайтесь в студию Ольги Шатрова. И давайте к уже присланному обратим свое внимание. Хочу поздравить себя и всю женскую половину с прекрасным именем Ольга. У нас сегодня именины. Хочу пожелать огромного счастья, здоровья, исполнения желаний, мирного неба над головой. Это Ольга. И привет Андреасу, город Минден, Германии. И пожелание скорейшего возвращения на родину, дорогой друг. У тебя все получится. А еще огромный привет Алене из Ростова-на-Дону, Маруся из Красногорска. Дарите!

душевная программа на радио «Шансон» под названием «Только для вас». Да, только для вас звучат ваши приветы, поздравления. Ну, а я всего лишь их озвучиваю. Напомню, наш контактный номер для вашего участия. +7 909 955 103 0. Обращайтесь через портал «Макс», через смски, ну, или же можно через наш официальный сайт radioshanson.ru. Там есть специальная вкладка. Итак, с Днем Ангела поздравляем Ольгу Владимировну Антонову из Москвы, района Очакова. Вежливую, приветливую, внимательную и педантичную. Ну, а поздравление это от Елены Викторовны из Москвы. Именины у всех Оль. Поздравьте, пожалуйста, с этим светлым днем всех причастных счастья, любви, благополучия, процветания. Ну и передайте привет еще и Нижнему Новгороду. По-моему, за подписью тоже Ольга. Обратилась к нам Леночка Карабанова из Рязани с пожеланием всего самого прекрасного обладательницам имени Ольга. Я вас тоже благодарю за поздравления. И вам огромный привет Лене и ее очаровательной маме Галине. Пусть у вас все будет замечательно. Ну, а продолжим мы песни «Пластиночка» от Алексея Петрухина и Ярослава Сумишевского.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.

0: восхищают.
1: ТРК «Небо» в парке «Авеню» и на Фильченкова, 12.
2: Надоела грязь под ногами? Хватит ее месить. Пора стелить стиль. Нижегородский завод брусчатки. От проверенной классики до премиум-коллекций. Красота под ногами, уют вокруг вас. Группа компаний «Партнер». Завод брусчатки «Юхман». Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300.
3: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» – это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького, 43, 283-0802. Мебель, созданная для вас.
4: Любите порыбачить? Приезжайте в туристический комплекс «Юхро» в 20 минутах от города. Чистое лесное озеро, природного происхождения среди Дубравы. Собственное рыбоводное хозяйство с карпом, осетром, форелью, 50 мостков для рыбалки, прокат инвентаря, беседки с мангалом, зона с трофейным карпом. Рыбалка для всей семьи. «Юхро» – природа как часть тебя.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Музыки много, шансон один, а программа по заявкам только для вас. Она вообще уникальная и неповторима. Так что обращайтесь, мы благодаря вам и сделаем этот час замечательно красивым. Плюс 7 909 955 103 и 0. Ну что ж, настало время поздравить, да, и с именинами, и с днем рождения, да, с юбилеем Светлану от любящего мужа Михаила. Пожелание всего-всего наилучшего и сказать, что Михаил очень сильно ее любит. Так, поздравьте, пожалуйста, моего сына Костю с днем рождения. Поздравили, вот жалко, что без подписи сообщения. Привет самому лучшему, любимому человеку с большой буквы, дяде Валерию Евгеньевичу. У него сегодня день рождения, 64, почти юбилей. Вы знаете, чуть-чуть-то не считается, так что будем считать, что это юбилей. Свою коллегу Тамару Владимировну Гирлину с днем рождения. Поздравляет Ольга из города Курска. Желает счастья, здоровья, успехов, ну и, конечно же, благополучия. Мы к пожеланиям присоединяемся.
1: Еще одному году конец.

Тебя любим. Это сообщение от дочерей Софии, Марии и жены Ирины. От всей души с восторгом и любовью поздравляем сегодня с днем рождения, с золотым юбилеем, 50 лет, свою подругу детства Ольгу Щербань, город Новый Уренгой. Пожелание, чтобы счастье, радость, в улыбке светились и все пожелания осуществились. Люблю тебя, моя хорошая, еще с днем ангела, Оленька. Будь счастлива 365 дней в году. Семья Горбуновых из Нижнего Новгорода. Инну Анатольевну Круглякову с Невинномысска с днем рождения. Желаю, чтобы каждый момент жизни был наполнен радостью, счастьем и любовью. Пусть все твои мечты и желания всегда сбываются. Но это пожелание от любимого и любящего сына Олега.

Хочу поздравить с юбилеем и Ларису. Ты главная опора для своих родных, вдохновитель, человек с золотым сердцем. Спасибо за тепло, которое ты даришь людям. Счастья, здоровья, удачи во всем. Обнимаем, целуем с наилучшими пожеланиями твои одноклассники и подруги детства. Еще один привет, он летит в Егорьевск. Поздравления в адрес внучки Софии Судариковой. С днем рождения, здоровья и счастья тебе, моя девочка. Ну и огромный привет друзьям Максиму и Светлане Мальковым. И спасибо за то, что сидим за одним столом. Это сообщение от

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Людочка, вы ничего не забыли?
4: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
3: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
4: Так до ноября, время еще есть.
3: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
4: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
5: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Только для вас.
8: Ну а мы продолжаем обмениваться приятностями. Приветы полетели, да, для любимого мужа Алексея, это от Галины. Привет сестре Оксане Ениховой в город Тюмень, брату Олегу Сысолову в город Ялуторовск. Ух ты, тут язык сломать можно. Ну и пожелания здоровья, счастья, успехов. С приветами сестра Наташа из села Новая Заимка. Привет жене Кристине, я тебя очень сильно люблю. Это твой муж Александр. Наталья из города Клин, наша верная, постоянная слушательница. И ей тоже летит привет, но уже от нас. Поздравьте, пожалуйста, мою милую супругу Наталью. У нее сегодня день рождения. Это город Иланский Красноярского края. Ну, конечно же, поздравляем, всего самого наилучшего. Здоровья, здоровья, ну и удачи. Да. С именинами любимую мамочку Ольгу желаю своей мамочке здоровья, чтобы ангел-хранитель всегда был рядом и оберегал от болезней и бед. Это Юлия. Огромный привет Сергею Викторовичу Ворожцову. Пожелания хорошего настроения и продуктивного дня желает сестра Ольга. Не так много времени у нас с вами в запасе. Плюс 7 909 955 103 0. Успейте поучаствовать.

Привет, летит Марине Хохловой из города Люберец. Пусть ее улыбка радует окружающих, ее глаза блестят от счастья. Это пожелание от ее друга, который решил остаться неузнанным. Привет своему сыну Данилу передает мама Таня и говорит, что она его очень-очень любит. Ну, конечно, как по-другому. Привет летит и в Мариуполе Николаю Алексеевичу Москаленко. Он сейчас на даче, трудится. На завершение работы планируем все вместе собраться и пожарить шашлыки. Желаю ему крепкого здоровья. Это сообщение от Павла Карпиш.

Поздравление с Днем Ангела. Да, в мой адрес прилетело. Спасибо вам. А также подружку из Воскресенска Ольгу Гурееву, племянницу Олю Рыжкову, знакомую Олю Родновую. С Днем Ангела, мои хорошие. Татьяна Виноградова, Воскресенский район. Огромный привет городу Черногорск, а также моему любимому мужу Юрию Янову, а также моим любимым родственникам Оксане и Жене. Поздравьте, пожалуйста, нашего сына из Казани, Дилшода Хисалиева, 48-летием. Мы его очень любим, родители. Привет всему Бору Рабойному, в особенности семье Ляховых. Так, да, лаконично, коротко, но все понятно. Поздравляю друга Сергея Воробьева с праздником. Он стал дедушкой. Спасибо сыну Максиму за то, что помогает устанавливать забор и покрасил ворота. Это мама Юля из Смоленска. Ах, ну какие у нас помощники, да, растут. Прям гордость какая-то. Программа уже, да, подходит к своему завершению. Будет еще несколько приветов. Не факт, что все успею озвучить, но все же. Если хотите написать, то пишите. Авось.

привет девочкам отдела кадастровой оценки. Отдельный большой привет Марии Чибисовой, которая открыла для меня ваше радио. Радио Шансон. Ой, спасибо. Отпуск заканчивается. Девочки, до скорой встречи. Это ваша Маша. Привет любимому мужу Алексею Власову от жены Натальи. Любимую мамочку Марину. Спасибо ей за то, что она есть и дарит нам счастье и радость. И водит нас на рыбалку и за грибами. Дочь Олеся. Привет отцу Алексею Алексеевичу. Пусть коптит рыбу. По скриптум ежик. Ну и привет педагогическому коллективу лицея 102 города Ростова-на-Дону. Передает Татьяна. Ну а это все. Программа по заявкам подошла к концу.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня вечером в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и плюс 20 градусов. Ночью плюс 18, осадки продолжатся. Завтра утром синоптики обещают облачное небо и 22 градуса выше нуля.
2: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
5: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
6: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
7: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
8: Судостроителям почет и уважение.
9: Завод ОСК «Красное Сормово» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
8: «Стройфлот» – гордость поколений.
9: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
10: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Минэнерго видит стабилизацию ситуации с топливом в некоторых регионах. Положительную динамику демонстрируют Забайкальский край, Калининградская, Иркутская области, Кубань и Татарстан. Там сократились очереди и увеличилось количество работающих заправок. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Цивилев, пишет ТАСС. Кроме того, в министерстве отметили нормализацию топливного рынка в Саратовской и Архангельской областях. Это стало возможно благодаря запрету на экспорт нефтепродуктов, а также решениям, направленным на максимальную загрузку нефтеперерабатывающих мощностей и обеспечение импорта топлива. Совет Федерации одобрил закон о продлении гаражной амнистии на 5 лет. Как пишет российская газета, упрощенный порядок регистрации прав на гаражи и земельные участки под ними продолжит действовать до 1 сентября 2031 года. Напомню, подобный закон вступил в силу еще в 2021 году. За время действия амнистии граждане оформили порядка 250 тысяч гаражей и почти 500 тысяч участков под ними. Упрощенный порядок действует при совпадении трех условий. Гараж должен быть капитальным и возведенным до 29 декабря 2004 года, а также непризнанным самовольной постройкой. В Госдуме назвали полный перевод в онлайн-формат поступления в вузы России некомфортным для граждан. Об этом пишет «Москва-24» со ссылкой на депутата Андрея Свинцова. По его словам, возможность подачи документов очно и по почте нужно обязательно сохранять. Это необходимо в условиях регулярных перебоев с интернетом, а также в некоторых регионах с электричеством. Ранее Минобрнауки предложило разработать новую цифровую платформу университета, которая позволит абитуриентам проходить весь процесс поступления в режиме онлайн. Предположительно, эксперимент по внедрению сервиса может пройти с 1 сентября 2026 года по 31 декабря 2028 года. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

человек в телогрейке. Или просто закат. Мать прислала письмо.

Человек вынул нож. Серый, ты не шути. Хочешь крови? Ну что ж, я такой же.

черных осин все бочее шагал.

0: как же не хочется думать о чем-то серьезном в этот день, ведь пятница на календаре, а в пятницу есть о чем задуматься. Этот день словно дает паузу, чтобы оглянуться на неделю, выдохнуть и с новыми силами двинуться дальше. Вы на душевной волне радио «Шансон», в студии Ольга Шатрова. Предлагаю вместе выдохнуть стресс этой недели. Вечер обещает быть добрым, так пусть таковым и будет. В 18 часов хит-парад, в 20:00 по Москве «Живая струна» с Ксенией Стриж. Ну а обнулим этот день танцевально зажигательно. Так что набирайте сил, они вам пригодятся.
1: Было трое нас, дружков, не разлей вода. А потом и разошлись, каждый кто куда. Кто в артисты, кто в менты, ну а кто братва. Все труднее находить.

развело кунцевских ребят. Друг на друга мы глядели с разных баррикад. До друзей всего-то час лету и ходьбы. Они сходятся в одну.

боя три мальчишки с московских дворов. Но людей счастливых я лично не встречал. Каждый думает, что он масть не угадал. Было трое нас дружков, не разлей вода, а потом мы разошлись.

0: Ты зинь на грубость нарываешься, все зинь обидеть норовишь. Тут за день так накувыркаешься, придешь домой, там ты и сидишь. Ну и меня, конечно, зинь, все время тянет магазин, а там друзья, ведь я ж зинь не пью один.
1: Ой, чудесная песня. Реплики из этой песни стали частью народной фразеологии. По количеству ушедших в народ цитат произведения иногда даже сравнивают с грибоедовской комедией «Горе от ума». В середине часа Дмитрий Малыгин расскажет нам, как изменилась жизнь автомобилистов после внедрения цифровых новшеств. Так что не пропустите рубрику «Дави на газ».
2: Я для тебя давно потерян, ты корень зла, моя судьба.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Курс доллара пробил новый уровень.
2: Бензин за неделю подорожал
3: на цены на продукты. Да,
2: инфляция резко ускорилась.
4: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили G-Tour и Sauis на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 245А. «Автолига».
5: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. «RekaNN.ru».
6: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» – это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. «Антремнн.ру». Горького 43, 283, 0802. Мебель, созданная для вас.
7: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада Агат» на Комсомольском шоссе 7Ф и Родионова 203.
8: АО «Автофинансбанк». Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

поставил точку в этом вопросе. История началась с водителя Михаила Лопатина. Его остановили, а бумажного полиса не оказалось. Инспектор привычно выписал штраф 500 рублей, мол, нет документа на руках, значит, нарушил. Водитель не сдался и отправился в путешествие по судам. От городского до кассационного все инстанции вставали на сторону инспектора. Но Михаил добрался до Верховного суда, и там рассудили здраво. Электронный полис – это тоже полис. И если он есть в базе, требовать распечатку нет никакого смысла. Суд отменил штраф и заодно напомнил всем инспекторам. Если ОСАГО электронный, отсутствие бумаги – не повод для наказания. Так что теперь можно смело оставлять распечатку дома. Главное, чтобы полис был оформлен и числился в базе. А их, кстати, покупают все охотнее. За первое полугодие 2026-го оформили уже 27 миллионов 600 тысяч электронных страховок. Это на 67% больше, чем в прошлом году. Похоже, эпоха бумажных полисов потихоньку уходит в прошлое. Это самая логичная автоновость дня. С вами Дави на газ и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы... А синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Арсил Артра. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. В составе Арсил Артра ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3. 5, 6, 7, 9 – это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Арсил Артра – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Арсил Артра бесплатно. Звоните *125. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс».

признание в любви от Виктора Забродина. Но стоит помнить, что любовь не терпит объяснения. Ей нужны, конечно же, поступки. И не ищите героические поводы. В больших делах мы вы все герои, да? А вот дарите счастье через мелочи. Рада, Рай. Продолжение на радио «Шансон».

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается дождь и плюс 18 градусов. В выходные нас ждут преимущественно пасмурные, с редкими прояснениями. В субботу до плюс 26, возможен небольшой дождь. В воскресенье плюс 24 и также есть вероятность осадков.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
2: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
3: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
4: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом. Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от «Элитек» — это не трата, это страховка жизни. Не рискуй, бери в ордер.
5: Внимание, акция. Красивый памятник с установкой за 48 350 рублей. Камнеград. 234-03-77.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: Шансон.
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В Роскачестве рассказали о способах мести телефонных мошенников. Как пишет ТАСС, в структуре их колл-центров существует несколько отделов. Первичные обзвоны совершают так называемые «холодники». Они выясняют уровень благосостояния жертвы, запугивают и пытаются посадить на крючок. Именно эти сотрудники, если с ними грубо обошлись или посмеялись, могут передать номер телефона обидчика в другие отделы хакерам или профессиональным специалистам по сливам данных. Подчеркивается, что лучший способ защитить себя – не вступать с мошенниками в диалог. Не нужно пытаться перехитрить или подшутить. Оптимальное решение – просто положить трубку. Три вида моли стали атаковать дома россиян. В регионах распространились тополевая, яблоная и черемуховая моль. Как пишет Москва-24, насекомые активизировались в столице и Подмосковье, Ленинградской и Иркутской областях. В частности, в последнем регионе моль атаковала 79% проверенных зеленых насаждений. Такие растения выделяются наличием паутины, а также желтых и иссохших листьев. По данным экспертов, для человека наиболее опасно скопление моли в доме. Оно может вызвать раздражение дыхательных путей. Отмечается, что большое количество этих насекомых связано с жаркой погодой, отсутствием обработки растений и сокращением численности природных врагов моли, в том числе воробьев. Более четверти россиян хотели бы позвать на шашлыки президента России Владимира Путина. На втором месте оказался Владимир Жириновский с 13%. Причем у молодежи депутат пользуется большей популярностью. Результаты такого исследования приводит газета.ру. Далее с заметным отрывом идут Сергей Лавров, Дмитрий Медведев, Геннадий Зюганов и Михаил Мишустин. При этом каждый пятый опрошенный признался, что не стал бы звать на шашлыки вообще никого из политиков. И в заключение выпуска официальный курс валют на сегодня. Доллар стоит 78 рублей 48 копеек, евро 89 рублей 60 копеек, юань 11 рублей 58 копеек. Алла Некрасова, Радио Шансон.

Вы когда-нибудь чувствовали вину за то, что просто сидите и ничего не делаете? Так вот, оказывается, осознанное безделье должно быть в календаре наравне даже с дедлайнами. Нашему мозгу жизненно необходим режим фоновой работы, когда он без лишних шумов наводит порядок в мыслях и даже чувствах. Да-да. Навести порядок в мыслях нам помогут в этом часе Александр Розенбаум, Олег Митяев, Сергей Трофимов, ансамбль «Золотое кольцо». Ну а прямо сейчас для вас поет Елена Ваенга. С вами Ольга Шатрова. Здравствуйте.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

рядом, видишь, как ластится. Не журись, на колья растащили весь плетень. То казачки гуляют.

Любовь приходит тихо и уходит на цыпочках. И вообще, я поняла, что счастье в принципе не любит суету. По этой причине надо по заранее выверенному плану обеспечить себе место на легендарном празднике «Эхо разгуляй». Самые доступные билеты на танцпол, где каждый из вас станет частью большого музыкального праздника. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Так что встречаемся 14 ноября на столичной лайв-арене. Это информация для лиц старше 12 лет.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
5: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада» БЦР «Моторс» на Новикова Прибоя. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Судостроителям почет и уважение.
7: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
6: «Стройфлот» – гордость поколений.
7: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
8: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи. Потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейд-ину и доступной кредитной ставкой. От 1 миллиона 699 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейд-ин. ПАО «Сбербанк». Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
10: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
11: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

Ой, я не знаю, как у вас, но в моей фотогалерее хранится столько лишней информации. Я перестала полагаться просто на свою память. И все, что нужно запомнить, фотографирую. А потом листаю галерею и удивляюсь. У вас так же? Горький вкус бузины – это не просто песня, это история любви, которая будет вам рассказана прямо сейчас.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 92 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель

0: турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

ошибкой будет пропустить хит-парад этой недели, ведь именно вы своим голосованием определили, какая песня заслуживает почетное место на музыкальном олимпе. Рустем Ахметшин уже в студии радио «Шансон», так что присаживайтесь поудобнее и приготовьтесь слушать. Я же на этом раскланиваюсь. Ну а напоследок хочу напомнить вам, что музыки много, а шансон все-таки один. Ну все, теперь точно. С вами была Ольга Шатрова. Пока!

0: Нижнем Новгороде для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается дождь и плюс 18 градусов. В выходные нас ждут преимущественно пасмурные, с редкими прояснениями. В субботу до плюс 26, возможен небольшой дождь. В воскресенье плюс 24 и также есть вероятность осадков.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
5: Курочка, курочка, половская курочка.
6: Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок.
5: Курочка, курочка, половская курочка.
6: Ух, наедимся, ух, повеселимся.
7: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
8: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
9: ИП Телухин АА, УКРН ИП 304-526-011-800-121.
10: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
11: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
12: В магазинах «Электро».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8222.

0: Нижнем Новгороде 6 часов вечера. С новостями на радио «Шансон» Наталья Самородова. Здравствуйте. Сейм Латвии принял закон, запрещающий импорт книг, газет, видеоигр, спортивных товаров, игрушек, а также одежды и обуви из России и Белоруссии. Там отметили, что это решение – целенаправленный разрыв экономических связей с Россией и продолжение поддержки Украины. Правительство страны обязали каждый год оценивать влияние запрета на безопасность Латвии. Центры занятости в Нижегородской области к середине лета помогли временно трудоустроить более 4800 подростков. Об этом сообщили в региональном правительстве. Среди наиболее распространенных вариантов подработки у подростков – подсобный рабочий, рабочий по благоустройству, помощник в магазине, укладчик-упаковщик. Около 65% всех трудоустроенных подростков работают в учреждениях образования, 20% – в организациях госуправления и соцобеспечения. Для предупреждения лесных пожаров в Нижегородской области задействованы группы авиапатрулирования, которые мониторят обстановку в лесах. С начала пожароопасного сезона в этом году совершено уже более 70 таких вылетов. Как рассказал министр сельского хозяйства области Роман Воробьев, частота облетов корректируется ежедневно согласно классу пожарной опасности с учетом температуры и влажности воздуха, а также текущей пожарной обстановки. Благодаря авиапатрулированию уже выявлено 2 пожара в Варнавинском и Ветлужском лесничествах. В прошлом году Вьетнам посетило рекордное число российских путешественников. По данным «Русского экспресса», объем бронирований по итогам 2025 года увеличился на 294%, а по состоянию на текущий июль количество заявок сопоставимо со всем прошлым годом. Россия заняла 3-е место по числу туристов, посетивших страну, уступив лишь Китаю и Южной Корее. По данным АТОР, Вьетнам входит в топ-5 по продажам пакетных туров из России. В Нижнем Новгороде в субботу в связи с празднованием Сабантуя в парке имени 1 мая будет временно ограничено движение транспорта на прилегающей парковке. Автомобилистов просят заблаговременно убрать свои транспортные средства, иначе они будут перемещены принудительно. Наталья Самородова, радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» для лиц старше 18 лет. Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
2: Иногда музыку включаешь не потому, что хочется петь, а потому, что устал молчать. И тут же понимаешь, все, что не сказал, уже спел кто-то другой. За это мы ее и ставим на повтор. У микрофона Рустем Ахмедшин, вы слушаете «Хит-парад «Шансон года». Первая песня в нашем списке про легкость, которая дается без усилий. Когда на душе тяжело, этот голос напоминает: ты не самолет, чтобы взлетать по расписанию. Можно просто выдохнуть и позволить себе быть выше суеты. Так держится на плаву Стас Михайлов. Его хит «Летай» уже который месяц не выпадает из ротации. Сегодня он обосновался на 12-м этаже нашего чарта. Проголосовать вы можете на сайте radioshanson.ru.
1: Шансон.

0: Следующая история про тех, кто не просит, а берет. Или не берет, а просто позволяет себя любить. Героиня этой песни явно не из тех, кто будет ждать у закрытой двери. Она сама решит, когда войти. Юлия Михальчик с песней «Буду твоей кошкой» забралась на 11-ю ступень. Как высоко эта кошка в итоге окажется, зависит исключительно от ваших голосов.
1: Шансон номер 11.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
3: Далее тот случай, когда песня становится чем-то большим, чем просто треком в плейлисте. В ней слышится что-то настоящее, без прикрас, и именно поэтому она остается с нами. Итак, Владимир Ждамиров и его «Купола колокола». Сегодня 10-я строчка. Но для тех, кто ценит настоящую музыку, она...

Говорят, если долго стучать, дверь однажды обязательно откроется. Правда, никто не уточняет, сколько именно понадобится терпения. Этим вопросом словно задается Алена Петровская. Ее песня «Сердце бьется в закрытую дверь» сегодня занимает 9-е место. Наверное, самое сложное – не перестать верить именно тогда, когда кажется, что ответа уже не будет.

0: Цветы бывают разными. Красные для признаний, белые для невест, а черные для тех, кто не ищет легких путей. Султан Лагучев спел про такую розу, и она оказалась ближе к истине, чем все учебники по флористике. Его хит «Роза черная» поднялся на 8-ю строчку. Это, пожалуй, самый загадочный цветок в этом сезоне.
1: Шансон номер 8.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
5: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
6: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада Агат» на Комсомольском шоссе 7Ф и Родионова 203. АО «Автофинансбанк». Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: восхищают.
1: ТЦ «Муравей», «Гагаринский» и «Республика».
2: Нужна брусчатка или кольца для колодца? Сразу на завод. Цены от производителя, гарантия качества и быстрая доставка манипулятором. ГК-партнер завод «Юхман». Качество, проверенное временем. Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300. Скажи кодовое слово «партнер» и получи скидку.
3: Карповский на Ларина. Качественные стройматериалы по реальным ценам. Линолеум, ламинат, краска, двери межкомнатные, входные, двери для бани и сауны. Всегда в наличии. Серьезный выбор. Карповка.ру.
4: Курс доллара пробил новый уровень.
5: Бензин за неделю подорожал.
6: Рост цен на продукты дороже.
7: Инфляция резко ускорилась.
8: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили Амода и Джейку на уровне прошлого года. Ждем вас в Автолиге на Московском шоссе 243. Автолига.
9: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

Знаете, самый эффективный способ добиться обратного – сказать «не делай», особенно когда речь про чувства. Чепик и Холос пели «Не люби меня», и слушатели дружно решили поступить наоборот. Результат – 7-я позиция и огромное количество голосов, которые доказывают – запретный плод всегда слаще. Шансон.

Взрослые гадают на ромашках уже не про любовь, а про зарплату и отпуск. Но Михаил Бублик в песне «Лети, лепесток» возвращает нас в то время, когда желания загадывались просто так, без калькулятора. Сегодня «Лепесток» долетел до 6-й строчки. Шанс.

любовь, она как будто утюг. То гладит, то оставляет следы. Евгений Григорьев в песне «Обожгла любовь» поет про те самые ожоги, о которых не жалеешь, даже когда больно. Песня остается на пятом месте. Видимо, слушатели тоже знают, что такое гореть, но не сгорать.

Есть имена, которые становятся легендами не благодаря хайпу, а вопреки ему. Ирина Круг с хитом «Губы Наташки» про ту самую героиню, о которой хочется знать больше. Наташка поселилась в сердцах, а в нашем чарте еще и на 4-й позиции.

Хит-парад «Шансон года». Претендент. Хотите услышать любимого артиста в дюжине лучших? Голосуйте на сайте radioshanson.ru. Вика Ветер. Свадебная. Вика Ветер представляет одну из своих самых нежных песен «Свадебная». Она о самом трепетном дне в жизни каждой девушки. О любви, которая соединяет две судьбы в одну. Легкость, счастье, белые цветы и обещание быть вместе навсегда.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Есть исполнители, которым не нужно никому напоминать, кто они. Достаточно первых секунд, и все становится ясно. Михаил Шуфутинский и его песня «Последний полет» вновь оказывается среди главных фаворитов недели, занимая 3-е место. Такое уважение невозможно заработать за один сезон. Оно складывается из многих лет, десятков песен и миллионов слушателей.
0: Шансон номер 3.
2: «Небо надо мной плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой».

Если бы лето можно было законсервировать, они бы сделали это дуэтом. Алексей Петрухин и Анна Семенович в песне «Раздели со мной лето» предлагают нам хотя бы музыкой продлить теплые дни. И хит взлетел на второе место, с чем мы поздравляем артистов.

уже скоро узнаем имя исполнителя, которому достанется золотая медаль хит-парада, но сначала коротко вспомним всех участников программы. На 12-м месте Стас Михайлов доказал.

0: Кошачья грация в каждой ноте на 11 строчке. Юлия Михальчик и «Буду твоей кошкой». На 10-й ступени голос, который не могут победить даже глушилки. Владимир Ждамиров с песней «Купола колокола».
1: Сердце бьется в закрытую дверь, на пороге лежит судьба.
0: 9-я строчка. Алена Петровская. «Сердце бьется в закрытую дверь». Говорят, что черный цвет самый стильный. Султан Лагучев доказывает это на 8-м месте. «Роза черная». Чепик и Хола остаются на 7-й строчке с хитом «Не люби меня».
2: Перед нами тысячи всех дорог. Лети, лети, лети, лепесток.
0: Лепесток Михаила Бублика приземлился на 6-й ступени. Ожоги – это тоже опыт, особенно если любовные. На 5-м месте Евгений Григорьев с хитом «Обожгла любовь».
3: Губы Наташки, по телу мурашки.
0: Ирина Круг и «Губы Наташки» радуют нас сегодня на 4-м месте.

первый по духу Михаил Шуфутинский и песня «Последний полет». Алексей Петрухин и Анна Семенович с хитом «Раздели со мной лето» получают серебро. А теперь давайте знакомиться с лидером недели. И, наконец, та самая песня, которая уже стала ритуалом. Птицы из названия, кажется, не просто разлетелись, а наметили постоянный маршрут к вершине хит-парада «Шансон года». Александр Новиков с авторской работой «Разлетелись как птицы» снова на первом месте. И каждый раз это звучит как возвращение домой. Чтобы поддержать артиста и его песню, голосуйте на сайте radioshanson.ru. А нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахметшин. Пусть на следующей неделе у вас будет больше песен, которые заставляют улыбаться, и меньше поводов для грусти. Пока!

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается дождь и плюс 18 градусов. В выходные нас ждут преимущественно пасмурные, с редкими прояснениями. В субботу до плюс 26, возможен небольшой дождь. В воскресенье плюс 24, и также есть вероятность осадков.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи. Потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейд-ину и доступной кредитной ставкой. От 1 миллиона 699 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейд-ин. ПАО «Сбербанк». Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом... Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от «Элитек» — это не трата, это страховка жизни. Не рискуй, бери в ордер.

0: Делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
2: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
3: Любите порыбачить? Приезжайте в туристический комплекс «Юхро» в 20 минутах от города. Чистое лесное озеро природного происхождения среди Дубравы. Собственное рыбоводное хозяйство с карпом, осетром, форелью, 50 мостков для рыбалки, прокат инвентаря, беседки с мангалом, зона с трофейным карпом. Рыбалка для всей семьи. «Юхро» – природа как часть тебя.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Рисков дефицита молочной продукции в российских магазинах после ограничений на импорт из Армении нет. Об этом заявил глава Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. По его словам, поставки идут из разных стран, поэтому отдельные позиции можно заменить. Как пишет ТАСС, доля армянской продукции в категории сыров составляет около 0,3%, а более 85% этого сегмента занимают российские производители. Напомню, ранее Россельхознадзор решил ограничить ввоз молочной продукции из Армении с 27 июля после выявленных нарушений на местных предприятиях. Почти половина россиян готовы тратить на подарки от 1 до 5 тысяч рублей. Такие данные исследования приводит газета «РУ». Опрос также показал, что большинство покупает подарки заранее, 63% респондентов за несколько недель, еще 30% за 2-3 дня. Для половины граждан выбор подарка – это скорее приятная забота, чем обязанность. В качестве презента россияне чаще всего хотят получать полезные в быту вещи. Деньги предпочел каждый пятый опрошенный, а впечатление – 13%. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Хола и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 23 градуса. Алла Некрасова, радио «Шансон».

Знаменитый хит Михаила Круга, песня, созданная Игорем Слуцким и Вадимом Цыгановым, радовала души всех, кто любит душевную песню на радио «Шансон». Золото нашего эфира. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. С пятницей. Спасибо вам за компанию. Спасибо, что проводите финал трудовой недели под песни радио «Шансон». Ну а сейчас давайте порадуемся за тех, кто, возможно, сегодня взял да поженился. Сделаем это вместе с Викой Ветер. 19:08 столица. Меня зовут Юлия Степанова. Здравствуйте.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: любви.
1: Рассчитывайте размер шага так, чтобы 14 ноября приехать в Москву, в столицу нашей Родины, и лично посмотреть выступление группы «Лиса Повал» на «Эхо Разгуляя 2026». Ждем вас на всенародной танцплощадке 14 ноября в столичной лайф-арене. Кроме «Лиса Повала», Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг и многие другие артисты будут петь для зрителей старше 12 лет. Ну, а от вас ждем, конечно, чтобы вы подпевали, чтобы вы танцевали. Для этого есть танцпол. Ну, а подробности есть на сайте Радио Шансон.ру.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
5: Только в «Звонке». Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
6: 8-7-9-9-8-8. Максимум даем, минимум просим.
7: ИП Телухин АА. ОГРН ИП 304-526-011-800-121.
8: Многие знают кроссовер «Чанган Юниес». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors.
9: От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
10: Судостроителям почет и уважение.
11: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
10: «Стройфлот» – гордость поколений.
11: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
12: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.

0: восхищают.
1: Фантастики в Меге и в Сормовских Зарях.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

Мэтр жанра Александр Яковлевич Розенбаум, народный артист Российской Федерации, только что в эфире радио «Шансон». Дальше «Шансон молодой», Маракеш споет нам песню «По судьбе». Ну а нам с вами по судьбе сегодня крайне упоительный вечер. И мы услышим самый яркий, самый динамичный, самый эмоциональный шансон. Ведь сегодня в живой струне с концертом выступит певец и композитор Александр Добронравов. Слушайте и смотрите наш эфир с 8 вечера на радио.

Фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 92 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Урал.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

любящее сердце даже самого обыкновенного и заурядного человека может сделать мечтой, и человек подтянется и будет таким. Но своих любимых приглашайте на фестиваль «Бархатный шансон», если им по душе наши песни. В этом году душевная встреча состоится с 24 по 30 октября в Турции на берегу Средиземного моря в отеле «Титаник Делюкс Гольф Белек». Для вас будут петь Михаил Шуфутинский, Евгений Кемеровский, Алексей Брянцев, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, которая споет нам далее. Словом, присоединяйтесь. Заглядывайте за подробностями на радиошансон.ру для лиц старше 12 лет.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается дождь и плюс 18 градусов. Выходные нас ждут преимущественно пасмурные, с редкими прояснениями. В субботу до плюс 26, возможен небольшой дождь. В воскресенье плюс 24 и также есть вероятность осадков.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Надоела грязь под ногами? Хватит ее месить. Пора стелить стиль. Нижегородский завод брусчатки. От проверенной классики до премиум коллекций. Красота под ногами, уют вокруг вас. Группа компаний «Партнер». Завод брусчатки «Юхман». Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300.
5: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
6: Курс доллара пробил новый уровень.
7: Бензин за неделю подорожал.
8: Рост цен на продукты дороже.
7: Инфляция резко ускорилась.
9: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Хавейл» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Хавейл Автолига» на Бринского, 11.
10: «Автолига». Садовый центр «Карповский» на Ларина. Большой выбор плодовых, декоративных, лиственных и хвойных растений, а также цветочная и овощная рассада. Профессиональная консультация и доступные цены. Карповка.ру.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио.

0: 8 часов вечера в Нижнем Новгороде. С новостями на радио «Шансон» Наталья Самородова. Здравствуйте. Россия по итогам 2025 года заняла 5-е место в мире по темпам роста числа долларовых миллионеров, показав прирост 5,2%. Это следует из доклада швейцарского банка UBS. В абсолютном выражении количество состоятельных граждан в стране достигло 447 тысяч человек, что обеспечило России 18-ю строчку в мировом рейтинге по общему числу миллионеров. Лидером рейтинга роста стала Литва, где число миллионеров выросло на 8%. Вслед за ней расположились Турция, Латвия и Венгрия. При этом глобальный рост числа миллионеров в мире составил 1,5%, что эквивалентно появлению почти миллиона новых состоятельных лиц. 2 автомата, 7 магазинов, около 300 боеприпасов и порох изъяли у жителя Нижегородской области. Полиция в городце возбудила в отношении гражданина 2 уголовных дела, сообщили в региональном управлении ФСБ. Подозреваемого в незаконном обороте оружия отправили под подписку о невыезде. Более 5800 нижегородцев обратились в медицинские организации по поводу присасывания клещей. Это на 13% меньше среднемноголетнего уровня, сообщили в управлении Роспотребнадзора. Зарегистрировано 5 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, в том числе у ребенка. Кроме того, отмечается 41 случай заболевания эксодовым клещевым боррелиозом среди взрослых. Минтранс России разрабатывает новый дорожный знак, который будет означать парковочные места для многодетных семей. Такие места будут размещаться у поликлиник, школ, детсадов и торговых центров. Министерство объявило в мессенджере «Макс» конкурс на выбор вида указателя. Голосующим предлагается 7 возможных вариантов. Голосование продлится до 14 августа. Затем будут разработаны необходимые поправки к ПДД. Отмечу, что ранее ни ГИБДД, ни Минтранс не проводили подобных конкурсов. Вид дорожных знаков определялся, как правило, внутри закрытых экспертных групп. Наталья Самородова, радио «Шансон».
1: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Всем привет, всем доброго пятничного вечера. Давайте в ближайший час пройдем вместе, сделаем это хорошо. Юлия Степанова мне сегодня помогает.
1: Юлия, да вместе, да, куда же мы денемся?
0: Куда же мы денемся?
1: Присоединяйтесь.
0: Что касается нашего гостя, она ему и говорит. Александр Добронравов сегодня в живой стране. Сашенька, привет.
2: Добрый вечер, дорогие добрый. Мои. Ксения, Юлия, просто очень рад и счастлив быть снова по истечении 3 лет.
0: Вот, да, мы подсчитали, да. Оказывается, да. Представляете, как время-то, да?
2: Да?
0: Если у вас есть возможность нас не только слушать, но и смотреть, рекомендую. Но жених! Жених!
2: Ну, а что? Ну, неплохо смотрюсь, но что делать?
0: Но хорошо же, хорошо же.
2: Есть же порох еще.
0: Да, в пороховницах, потому что скоро не за горами день рождения.
2: Да, это точно.
0: Вот, 30-го практически.
2: 30-го июля.
0: Да, да, да, 30-го. Дата не круглая, но значимая.
2: Ну,
0: и как... выглядишь на 10 лет моложе, это правда.
2: Спасибо, Ксюша, спасибо большое.
0: Ну, не на 10, но на 8.
2: Ну, хоть...
1: 15.
2: Да. Спасибо. Спасибо огромное.
0: Побольше.
2: Вот именно.
0: Вот. Ну, молодца, молодца. Мы еще к твоему дню рождения вернемся, потому что к этому будет приурочено маленькое событие, к которому и радио «Шансон» будет иметь отношение. Но это чуть-чуть попозже. А то мы сейчас все, как по уж фильме «Девчат», сейчас все переделаем.
2: Ну, конечно. А что останется?
0: Ну, а что, давай начинать концерт и, естественно, с нетленки.
2: Ну.
0: Как мы с тобой сегодня обозначили, что это сгусток всех музыкальных и
2: поэтических
0: в хорошем смысле штампов русской души.
2: Да, ну, пускай будет так. Поехали.

0: Шарман, Шарман, Шарман. Александр Добронравов. Сегодня в живой стране, если вы только что к нам присоединились. Добрый. Сколько лет уже этой песни?
1: В этом году 30, как я ее написал, это был 96-й год, правильно, я считаю? 96-й, 26-й, это был город Нью-Йорк, Ocean Avenue, Avenue R, я там жил, замечательно было все, хороший закат, шоколадный.
0: И что-то накрыло в какой-то вечер, да?
1: Ты знаешь, да, просто взял с собой...
0: Перенягрой накрыло?
1: Книжицу, да, случайно. Видите, конечно, Виктор Иванович, это тоже мой отдельный аплодисмент. Вот, его слова. И эта книжка была... Ну, я уже эту историю тысячу раз рассказывал, да. Поэтому...
0: Я историю уже все знают, кто не знает, найдут это сейчас.
1: Ну, конечно.
0: Нет, я имела в виду, мне было интересно, что 30 лет. Я думала 30, больше,
1: нет, 30, 30.
0: Я думала больше, потому что это вечная песня.
1: Да. 96-й была написана именно летом, а в 98-м мы с Володей, с Владимиром Анатольевичем Жичковым, вот, уже ее записали, он первый исполнитель, Орлом, великий, да, и непревзойденный, да, с Белым Орлом, сделали клип, и в 98-м уже вышел на все просторы российские и клип, и песня, вот, и полностью она завоевала сердца, ну, до сих пор.
0: Конечно,
1: спасибо огромное.
0: Конечно, да, спасибо, как визитная карточка, с этого мы сегодня концерты начали.
1: Да.
0: Сейчас мы прервемся буквально на несколько секунд, вот, а после этого песня «Крик на морском берегу».
2: Реклама на радио «Шансон». Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс».

вот она наша. И чайки. Ну где чайки? Спасибо, поехали! Дорогие друзья, всем отдыхающим большой респект на всех водных

0: Шикарно. Нам нужно как-то продумать этот номер.
1: Ксюш, мы вообще...
0: На 1 апреля.
1: Да, для всех радиослушателей надо сказать, что мы вообще не договаривались.
0: Не-не-не.
1: И получилось очень, да, очень круто.
0: Чувствую друг друга.
1: Да. Юль, как, нормально было?
2: Да, отлично. Просто там очень много звука. Можно я в следующий раз буду волчком?
1: Давайте. А лучше волчицей.
0: Да, это впереди. А сейчас все у нас божественно получилось. Следующая песня божественная называется.
1: Это премьера песни,
0: да.
1: Слова написал Александр Добронравов, что не свойственно композитору. Но послушайте, это вот такая одна из новых.
0: Давай.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
2: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
3: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте domostroynn.ru за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».
4: Я спросил тебя,

0: Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя.
1: Бофф.

любви окажется, что нет. И это станет ясно с полувзгляда.

0: Шикарная песня.
1: Спасибо.
0: Вот сколько я ее слушаю, что в исполнении Лесоповала, что в твоем, ну, в исполнении Лесоповала чаще, они просто чаще у нас здесь.
1: Я понял.
0: А, бывает, и хотелось мне поговорить об одном, но я смотрю, к Иле идут одна за другой песни Танича, ну, в смысле, слова, ну, стихи,
1: да, да, да,
0: на стихи. И, соответственно, Лесоповала, то есть смысл, наверное, чуть-чуть поменять мои планы и чуть-чуть перескочить и просто сказать, что 4 октября в Санкт-Петербурге у тебя будет...
1: У вас да,
0: группа Лесоповал, совместный концерт. Это очень интересная история. А у вас разве было уже такое, чтобы совместно? Мне кажется, нет.
1: Нет, такого не было.
0: Это в октябре?
1: Это ДК Горького.
0: А, ДК, очень хорошая площадка.
1: Да, ДК имени Горького. И я думаю, что мы как-то сделаем такую совместную историю, чтобы мы дуэты спели там с Сашей Соколовым, потом Илюша, может быть, я подыграю на рояле как раз, не хлопай дверью, что-то, ну вот.
0: На самом деле, было бы очень классно, потому что мы с тобой еще в прошлый раз, когда как раз ты здесь был, да, была премьера этой песни, и сначала Илюша ее спел здесь с группой Лесоповал, а потом ты пришел там через какое-то время, и в твоем исполнении я еще вот заметила, что как вы в разной весовой и временной категории,
1: да, возрастной даже, да?
0: Возрастной, да-да. И как по-разному звучит это от человека более зрелого, так сказать, да? Mm-hmm. И вот интересно было бы, если бы вы вдвоем разложили, как...
1: Ну, может быть,
0: эта,
1: да,
0: песня бы могла очень интересно прозвучать. Ну, только вот ради... Ну, как концертный номер, разумеется. Не записывайте все. Это очень интересно. 4 октября, друзья, концерт в Санкт-Петербурге.
1: Да, приходите.
0: Совместный концерт с группой...
1: Лесоповал.
0: Лесоповал. Ну, и дальше, разумеется, как я и сказала, еще одна песня из репертуара Лесоповала «Столовая на стихи».
1: Михаил
0: Исаевич,
1: Танич, да?
0: Да, да, да, и такая залихватская чечеточка.
1: Поехали, конечно.
0: Поехали.

перекличечка пофамильная. Да, ведь мы с тобой

0: Александр Добронравов в живой стране. Спасибо. Все так все присоединились. Слушай, я вот смотрю на тебя, конечно. Ты там такой с лоском, костюмчик. И все. И вот эта чечеточка, и сразу мой, и мой новогодний корпоратив в Государственной Думе.
1: Ой, где я только ее не пел.
2: То за что?
0: Нет, ну серьезно, потому что, ну что?
1: Ну, между прочим, да, у МВД и Госдумы это одна из любимых песен.
0: Конечно, ну а что, Мария Захарова, бог не фраер, это же нормально.
1: Не в хорошем смысле, в хорошем смысле.
0: Конечно, а кто скажет, что он фраер? Конечно. Так, друзья мои, возвращаемся к ближайшему празднику из жизни Александра Добронравова, нашего гостя сегодняшнего, 30 июля, день рождения, 29 июля, релиз новой песни.
1: Чего хотят мужчины?
0: Квартетом и попахивает. Во. Александр.
1: Ну там нет. Ну там дуэт, конечно, получился из авторов. Вот, музыка не моя и слова. Это Антон Дорин и поэт, и композитор Дмитрий Солопов. Вот такие два моих.
0: Странно, да, композитор воспользовался услугами другого композитора.
1: Ну, это уже не первый раз, потому что, так сказать, да, мы ищем какие-то новые.

0: ловить, когда у нас там премьеры выходят в какие-то части. Ну, все, кто слушает, ну, там, да, постоянно знают. Расписано, да. Да.
1: Вот, просто вчера мы ездили, как раз отсняли рилсы. Вот, очень, очень такие, ну, даже для меня неожиданные, очень клево получилось. Вот, и такая настоящая мужская хорошая песня. Вот, и я думаю, что все обратят внимание, по крайней мере, радио «Шансон» без вопросов сразу. Спасибо Рустему и...
0: Какие вопросы могут быть?
1: Всей команде.
0: Когда маэстро. Было бы странно, если бы песня Александра Баранрау вдруг как-то вызвала сомнения. Такое, знаете, ой, нежданно-негаданно у нас Александр Баранрау с новой песней. Кстати, нежданно-негаданно. Вот еще одна песня. Давай, как она и называется.
1: Давайте.
0: Ну-ка.

0: Какая роскошь.
1: Сегодня переживаем, видишь как.
0: Нет, какая, Саш, знаешь, какая, Александр Добронравов, если вы только что к нам присоединились в гостях, если просто смотришь, что же за...

0: талантище-то такое. Вот.
1: Ой, Ксюша, спасибо. Нет, спасибо,
2: на самом деле, я хочу сказать тебе, вот кроме шуток, спасибо тебе большое. Я обожаю эстраду, эстрадную песню.
1: Вот это есть такое, да.
2: Вот. И подача вот эта, сейчас очень мало, к сожалению, иных уж нет, эти доличи, да, вот, кто хранит в себе вот эту школу эстрадную, которая только наша, не вот заимствованная, так, ну, называемая, может, это в популярной музыке, вот оттуда.
1: Отлично говоришь.
2: Это супер просто. И, кстати, моя тоже любимая Катя Семенова, вот она говорит, когда он говорит, там, поп-певица, говорит, я поп, я эстрадная.
1: Конечно.
2: Я не знаю, что такое попса и поп-певица, поп-исполнительница или там поп-автор там, и так
1: абсолютно
2: далее. Вот, я эстрадная певица. Вот, и вот я эстраду обожаю, и действительно, и с самой подачи, и все, и вот в тебе это есть. Сейчас на пальцах одной руки можно, это не умаляет популярности всех остальных,
1: да,
2: певцов-то очень много, исполнителей, авторов, исполнителей, ну, в основном исполнителей, конечно, вот, но тех вот, которые просто в них это заложено, так сказать, с молоком матери, либо просто дана была кем-то из великих школ, это которую они до сих пор не смотрят.
0: Это культ-культура и хорошее качественное образование.
2: Это
0: ну,
2: просто,
0: кроме таланта,
2: да,
0: конечно.
2: Да, конечно, конечно. И это супер, и я просто расплываюсь, когда ты понимаешь, о чем человек поет, ты понимаешь каждое слово, ты понимаешь смысл песни, ты понимаешь вообще все даже про артиста, про певца в этот момент, что у него за спиной, за плечами, в душе, на сердце и так далее. Это шикарно.
1: Спасибо, моя дорогая.
2: Это такая редкость, это вот реально редкость.
0: Когда вообще человек выходит, говорит, что он певец, и действительно, и действительно умеет петь.
1: Спасибо, спасибо, девушка.
2: К вопросу о смысле подачи и, так сказать, и самоиронии, и всего, если бы этого не было в жанре, я бы здесь не работала, потому что сейчас это действительно такая какая-то маленькие, ну, всякого везде хватает.
1: Конечно.
2: Но это вот та маленькая шкатулочка, которая вот хранима. Но сейчас будет.
1: Саша, да, поэт Саша Антыков, вот он здесь бывает, присутствует, вот, замечательный поэт, автор слов, нежданно, негадно, обязательно, тоже надо его поддержать, он где-то слушает нас, наверное, вот, поэтому, чтобы, пиши, и не расслабляйся, конечно.
2: Ну, а перед следующей песней, это не из-за того, что это в этом, но у меня почему-то ассоциация, она, наверное, на втором месте после той первой, которая, значит,
1: в начале
2: была самая, да, но очень хочется сказать, что Александр Добронравов, сегодняшний гость, участник всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй», которая состоится 14 ноября на Лайф-арене, возрастное ограничение 12+. Потом, я не знаю почему, в общем, не сильно танцевальная вещица, но почему-то она у меня как-то, ну, наверное, больше с премией.
1: Я ее всегда объявляю как белый танец, потому что...
2: Да. Я не могу, я сразу вспоминаю, как заявка пришла. Одинокая волчица.
1: Да,
2: потому что мы загнобили, говорим, да вот вы тут присылаете заявки, да все безграмотные, надо проверять, что делаете, значит, через мягкий знак. Что делаю?
0: Это в каком году, Ксюша, было?
2: Это Пашка Королев еще работал. Одинокая волчица.
1: Глагол.
2: Что делает?
1: Волчица.
2: Поехали.
1: Поехали.

среди женщин земных угадаешь. Но если увидел, то глаз уже не оторвать. И дрогнет душа, потому что ты даже не знаешь, чего и

0: Да, волчица — это вам не глагол все-таки.
1: Спасибо, Ксюша. Ну, сегодня, видишь, какая-то магия есть. Магия, мания. Я сам чувствую от этого. Я просто устаю. Я шел, и я так волновался, как будто первый раз.
0: Знаешь, да ладно, прекрати. Да вы практически родственники.
1: Да я знаю все, но знаешь, когда к родственникам давно не ходишь, получается, как
0: могут и отравить.
1: Раз.
0: Конечно. Могут и в варенье сапурген посыпать.
1: 100%.
0: Сашка, спасибо тебе большое за прекрасное настроение. Друзья, в этом месте я прощаюсь на неделю до следующей пятницы. Следующую пятницу будет живая струна искрометная, потому что это будет последняя программа перед отпуском, когда команда мечты живой струны с 1 августа уходит на весь месяц. Да, тогда встретимся только в сентябре. Но в следующую пятницу мы еще встречаемся. Желаю вам хороших выходных, хорошего настроения. Ну, а с тебя, Санечка, песня называется «В ожидании Годо». День рождения называется.
1: Давайте Лене Измайлову передадим привет.
0: Конечно.
1: Он автор слов.
0: Да ладно?
1: Клянусь, конечно. Да, вот. Но мы с ним уже... Это, наверное, песня 6-я или 7-я. У нас же целый альбом вышел. Да, да.
0: Шикарно.
1: Да. Леня расписался, вот, а я его поддерживаю музыкально. И это самое. Он тоже приглашает нас на съемки. Поэтому день рождения, ну, 30-го будем отмечать.
0: Да, у нас... пока не поздравляем, но имеем в виду.
1: Да. Хорошо, спасибо, ребятки. Спасибо огромное, спасибо, девочки. Юля, Ксения, спасибо. Россия, спасибо.

0: «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается дождь и плюс 18 градусов. В выходные нас ждут преимущественно пасмурные, с редкими прояснениями. В субботу до плюс 26, возможен небольшой дождь. В воскресенье плюс 24 и также есть вероятность осадков.
0: Радио Шансон.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на Радио Шансон.
5: Наши близкие достойны памяти. Семейный памятник из черного гранита всего за 42 840 рублей. Камнеград, 234-03-77.
6: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в БЦР Моторс.
7: От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
8: Телефон рекламной службы Радио Шансон в Нижнем Новгороде 280-82.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя.

0: Радио Шансон. Программа по вашим заявкам.
1: Вечер добрый, дорогие радиослушатели. Начинается программа «Только для вас». И с этой минуты жду ваше сообщение на наш единый номер плюс 7-909-955-1030. Пожалуйста, не забывайте подписывать свои послания. Меня зовут Юлия Степанова. Всех с пятницей, а также с Международным днем заботы о себе. В России отмечается Народный день подарков. Ух, песен сегодня подарим хороших. День флориста в России. Поздравляю всех причастных. А также день кадастрового инженера в России. Также привет и поздравления всем, для кого это специальность и работа. Где бы вы ни находились, едете ли вы или уже приехали, берите наши песни с собой, и вечер будет душевным, ярким, музыкальным. Пишите нам еще раз номер плюс 7 909 955 103 0 и подписывайтесь.

Повалили душой вместе с народным артистом России Стасом Михайловым. Мы продолжаем программу только для вас на радио Шансон. Шансон, традиционно отдыхаем на даче от трудовой недели, да, после трудовой недели. Передайте, пожалуйста, привет всем дачникам СНТ Артемовец и поставьте хорошую песню для отдыха. Ваш постоянный слушатель Константин. Кстати, про дачников-то. Вчера был день дачника, пишет семья Залевских. Всех причастных с праздником. Трудовая привет от семьи Залевских. Плюс 7-909-955-1030 это наш номер. Оставляйте, пожалуйста, свою подпись прямо в сообщении. Продолжим. Шансон, хочу поздравить любимую жену Екатерину с днем рождения. Всего ей самого наилучшего здоровья, счастья, семейного благополучия. Пусть благополучие всегда будет рядом и идет нога в ногу, так сказать, с ней. От души поздравляю, любящий муж Андрей. Радио Шансон. Хочу поздравить любимую жену Ольгу Остапенко с днем ангела. Она сейчас трудится, закрывает грибы на зиму. Дмитрий из Курска сообщает. Здравствуй, Шансон. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения дорогого сына Жулина Дениса Алексеевича. Желаю здоровья, удачи, благополучия, душевного спокойствия. Мама, город Арзамас. И, если можно, поставьте одну из песен Андрея Косинского. Диванчик Плюш в программе только для вас. Добрый

0: Лисицын в эфире радио «Шансон». Эх, я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно за мною мчалось, за мною вслед. Настоящий летний отрыв под открытым небом предлагает отправиться Ваня Лисицын. Музыкальный вечер на свежем воздухе, вне стен концертных залов. Состоится 26 июля в столичном клубе «Правда». Лисицын известен нашим слушателям по хитам «Красные и красные». Только что эта песня прозвучала. И «Зеленые, зеленые». А в его репертуаре еще десятки красивых, ярких и зажигательных песен. Информация для лиц старше 12 лет. Итак, 26 июля, это послезавтра, столичный клуб «Правда», концерт Вани Лисицына. А пока продолжается программа «Только для вас» на радио «Шансон», плюс 7-909-955-103-0. Наш номер, пожалуйста, оставляйте подпись прямо в сообщении. Приветствую всех дачников СНТ «Эколето» и «Москворечья». Привет любимому мужу Алексею Маслову. У нас скоро годовщина. Люблю, целую, пишет Екатерина. Любимое радио. Сидим на рыбалке с любимым другом Дмитрием. Трофей пойман. Слушаем радио «Шансон». Об этом пишет Михаил. Хочет хорошую песню. Привет любимому мужу Игнатову Денису Владимировичу. Люблю его очень. Всем привет, пишет Ленок. Пятничный вечер. Отдыхаем с любимым мужем Романом. К сожалению, отпуск подходит к концу. Скоро прощаться с белым морюшком малой родины и возвращаться к трудовым будням. Поставьте душевную песню для моего супруга Романа. Я его очень люблю. Супруга Танюша. «За туманом» вместе с Михаилом Александровичем Гулько, нашим дядей Мишей, который вчера, 23 июля, отметил свой 95-й день рождения. Поздравляем!
1: Это странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, и с собой мне не справиться никак.

0: тайги. За туманом и за запахом тайги.
1: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
3: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
4: Нужна брусчатка или кольца для колодца? Сразу на завод. Цены от производителя, гарантия качества и быстрая доставка манипулятором. ГК-партнер завод «Юхман». Качество, проверенное временем. Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300. Скажи кодовое слово «партнер» и получи скидку.
5: Судостроителям почет и уважение.
6: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
5: «Стройфлот» – гордость поколений.
6: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
7: Любите порыбачить? Приезжайте в туристический комплекс «Юхро» в 20 минутах от города. Чистое лесное озеро природного происхождения среди Дубравы. Собственное рыбоводное хозяйство с карпом, осетром, форелью, 50 мостков для рыбалки, прокат инвентаря, беседки с мангалом, зона с трофейным карпом. Рыбалка для всей семьи. «Юхро» – природа как часть тебя.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

0: Евгений Кемеровский в программе «Только для вас». Добрый вечер. Хочу передать привет Николаю от Юлии, город Саратов. Вспоминаю и скучаю. Да, наш город, он такой незабываемый. Ну и Николай, наверное, тоже. Наконец-то выходной. Сидим с мужем Василием на даче. Слушаем вас. Хочется передать привет ему и всем пожелать хороших выходных. Екатерина. Плюс 7-909-955-103-0 наш номер. Пожалуйста, подписывайтесь. Шансон. Вот и пятница. Мы на даче. Пожалуйста, передайте привет моей сестре Ожогиной Ирине. Люблю ее очень. Елена. Следующее поздравление для сестры Шеренковой Ольги Васильевны. Подруг Петерневой Ольги и Андреевой Ольги. С Днем Ангела! Всем крепкого здоровья, всего наилучшего! Желает Ольга из Санкт-Петербурга и благодарит подругу Феоктистову Наталью, которая тоже поздравила ее с именинами. Добрый вечер! Едем в деревню. Дождь не заканчивается, на душе грустненько. Поставьте, пожалуйста, песню Алексея Брянцева. Привет Максиму! Мы из Нижнего Новгорода. От Анжелы.
1: Какая ты на самом деле?

сына Юрия из села Староселье, Волгоградская область. Добрый вечер. Зятя Игоря Затанацкого, с днем рождения. Будь здоров и бодр. Приветствуем друзей из Уссурийска, Евгению и Наталью. Галину из Рязани. Родителям спасибо за прием. Наталья и Александр из Каневска и Краснодарского края.

я счастлив. Очень важно мне, что к себе на собственные дачи наши рядовые граждане не на наших

0: Реклама. Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
1: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
0: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
1: Танцпол подойдет?
0: Танцпол всем подойдет, Людочка!
2: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Ярослав Сумишевский в программе «Только для вас». Сегодня день ангела Ольги, моей дочки. Поставьте ей песню Ярослава Сумишевского от мамы Ирины и ее мужа Павла. Да, Ольга, дорогая, с именинами я вас поздравляю. Привет, хороший, надежный, для Орехово-Зуево и города Дрезна от Ивана Чая. Всех благ, удачи, расчета, надежды в определенности. Вот такое сообщение. Шансон, как тяжело работать летом, когда хочется на дачу и шашлыки. Но вот ура, выходные, и мы мчим на дачу. Привет всем Серпуховичам, семья Шелест. Привет любимому Кривоносову Валерии имеется. Твоя Надя, люблю. Дорогое любимое радио, мы сидим на даче с любимой Настеной Сластеной. Едим шашлык и оливье, шампуни и что покрепче. Ребят, вы чего? Шампунь не надо пить, это голову мыть. Вот чего? Тишина, бабочки в животах. Впереди два выходных. Люблю тебя, моя Настюша. Валера, Тверь.
1: Странный

Третьяков в программе «Только для вас», и программа наша неизбежно движется к финалу. Пусть вас это не огорчает, если сегодня что-то не успели, пожалуйста, завтра к вашим услугам целых две в 15 часов и в 21 час по московскому времени. Добрый вечер, друга Андрея, с днем рождения, счастья ему и всех благ, поздравления от Геннадия. Дорогое радио, поздравляем с днем рождения любимого мужа, папу, дедушку Виктора Борисовича. Желаем ему всего самого наилучшего и хорошего. Его любящая жена Ольга, дочь Екатерина, внучки Виктория, Анастасия и Диана. Шансон, мы на даче отдыхаем. Привет всем садоводам СНТ-любитель и моему любимому человеку Алексею, а еще Зинаиде и Сергею от Светланы. Добрый вечер, любимый радио Шансон. Хочу передать привет своей куме Токаревой Наталье из Вологды. Пожелать ей отличного настроения. Ирина из Москвы. А вот пишет тоже Ирина. Пожелайте нам, пожалуйста, доброго пути. Мы попали в глухую пробку. Доброго вам пути. И на этом все.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается дождь и плюс 18 градусов. В выходные нас ждут преимущественно пасмурные, с редкими прояснениями. В субботу до плюс 26, возможен небольшой дождь. В воскресенье плюс 24 и также есть вероятность осадков.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
5: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
6: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с BelG, потому что BelG задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. BelG – современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейд-ину и доступной кредитной ставкой. От 1 миллиона 699 990 рублей в Интер-автоцентре, Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейд-ин. ПАО «Сбербанк». BelG – надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-47.

0: за то, что свел меня с тобой. Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами.

radioshanson.ru, категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник от 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
5: Курочка, курочка, павловская курочка.
6: Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок.
5: Курочка, курочка, павловская курочка.
6: Ух, наедимся, ух, повеселимся.
7: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
8: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
9: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
10: Надоела грязь под ногами? Хватит ее месить. Пора стелить стиль. Нижегородский завод брусчатки. От проверенной классики до премиум коллекций. Красота под ногами, уют вокруг вас. Группа компаний партнер. Завод брусчатки Юхман. Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2 692 300.
11: Карповский на Ларина. Качественные стройматериалы по реальным ценам. Арматура, металлочерепица, профлист, андулин, шифер. Всегда в наличии. Серьезный выбор. Карповка.ру.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8222.

ты? Ты вор, джентльмен удачи. Украл, выпил, в тюрьму. Украл, выпил, в тюрьму. Романтика.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается дождь и плюс 18 градусов. В выходные нас ждут преимущественно пасмурные, с редкими прояснениями. В субботу до плюс 26, возможен небольшой дождь. В воскресенье плюс 24 и также есть вероятность осадков.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом... Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от Элитек – это не трата, это страховка жизни. Не рискуй, бери в ордер.
5: Судостроителям почет и уважение.
6: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
5: «Стройфлот» – гордость поколений.
6: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
7: Курс доллара пробил новый уровень.
8: Бензин за неделю подорожал.
9: Рост цен на продукты дороже.
8: Инфляция резко ускорилась.
10: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Чанган» на уровне прошлого года. «Чанган Центр Автолига» на Московском шоссе 302Г. «Автолига».
11: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
12: В магазинах «Электро».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

Вопросы, волнующие автолюбителей. Факты, полезные для автовладельцев. Темы, интересные каждому в программе «Вечерний заезд». Тест-драйв, звездные гости и последние новости автомобильного рынка в прямом эфире. «Вечерний заезд». Каждый понедельник в 8 вечера на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 92 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: radioshow.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник от 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом. Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от Элитек – это не трата, это страховка жизни. Не рискуй, бери в ордер.
5: Камнеград помогает. Портрет на фотоовале до 40 дней бесплатно. Приходите с фотографией в любой из салонов Камнеград. 234-03-77.
6: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
7: В магазинах «Электро».
8: Судостроителям почет и уважение.
9: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
8: «Стройфлот» – гордость поколений.
9: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
10: Курс доллара пробил новый уровень.
11: Бензин за неделю подорожал.
12: Рост цен на продукты дороже.
11: Инфляция резко ускорилась.
13: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Черри» и «Теннет» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 243. «Автолига».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-40.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается дождь и плюс 18 градусов. Выходные нас ждут преимущественно пасмурные, с редкими прояснениями. В субботу до плюс 26, возможен небольшой дождь. В воскресенье плюс 24 и также есть вероятность осадков.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
2: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
3: Сохраним память на века. Красивый памятник с установкой из уральских гранитов за 23 520 рублей. Камнеград, 234-03-77.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
0: Бархатный шансон. История. 2011 год. Кипр. Пафос.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами.

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-15.

0: 51 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

спросил бы ты, начальничек, у себя на кухне чайничек не заваривал бы кашу, а любил соседку Машу.

не ставрида, а салюты панихида. Мирно б жил, да ты все лыкаешь. Ой, гляди, беду накликаешь. Под фуранькой плешку паришь, потому что кашеваришь. Даже пес поладит с кошкою, ну а ты кирзу гармошкою раскатал губу примерить, чтоб нам волюшку похерить.

вы получите. В грязь топтала, да успела ли? Вы ведь нас такими сделали, а не улица, учитель. Напрягали, получите. Кипятил бы ты, начальничек, у себя на кухне чайничек, не заваривал бы кашу.

0: Сагус не Ставрида, а Салют и Панихида.
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».

0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
1: Сосед мой, как хлебнет вина, все говорит: война, война. И скольких жизней унесло и не сложилось. А день победы подойдет, наденет ордена и пьет. И плачет тихо, вспоминает, как им жилось. Как помнит мать черты лица и похорон отца. И как в 16 убежал на фронт с Витюхой. Как Витька крикнул вперед за... И разорвала на глазах, охранила незнакомая старуха. И как лежал в госпиталях комбат, как умер на руках. И как контузила в апреле под Берлином. Как в детстве змея запускал, войну с мальчишками играл. И как зимой крючком цеплялся

0: у похоронной лесть и улыбается на фото главком Сталин.
1: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.
2: Пробил час, к утру объявят, глашатай всенародно.

черновая, дрогни и сплакни, как в день суда. Стой ни шагу в одиночку, ни по тропам, ни по шпалам. Нашу пуганую совесть захвати и поводи. Там, где время уминало кости Беломорканала, где на

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон.
1: Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.

Наплевать, что ушла жена, а главное, чтоб не ушли долги. Слышишь, мам, ты у меня одна, вот такие-то пироги. Слышишь, мама, не плачь, постой, я устал от рисковых дам, а я сроднился навек с тобой, мой заснеженный Магадан. Так что, старая, извини, не поеду с тобой.

0: чтоб слеза прошибала штык. А я ж теперь на всю жизнь блатной. Эх, амнистия, бой, старик.
1: Радио Шансон.

реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» остался 91 день. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Павлович.

0: шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Начинает светлый образ тещи.
2: Ну вот и слава богу, расписали. Садитесь, гости, гостишник, к столу. У батареи сядет баба Валя, а деда Петя сядет на полу.

0: молиться, ваш хороший. Фу! А телеку мы сделаем капут. Петрович, убери ты эту лошадь! Давай скорее, Петрович, наших бьют!
1: Из-под глазиры.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Шансон. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон.

0: Радио Шансон.
1: Для лиц старше 18 лет.
0: Радио Шансон.